0: Витебске 4 часа. Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Витебские по области облачно. На большей части территории дожди. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный 4-9 метров в секунду. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 18-23 градуса тепла. По востоку до плюс 26. В Витебске днем ожидается плюс 24-26 градусов. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
2: Радио Витебск и программа «Автопати» представляют.

0: Витебске 5 часов. Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Витебские по области облачно. На большей части территории дожди. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный 4,9 метров в секунду. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 18-23 градуса тепла. По востоку до плюс 26. В Витебске днем ожидается плюс 24-26 градусов. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
2: Радио Витебск и программа «Автопати» представляют.

0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Погода на Радио Витебск.
1: Доброе утро. Витебские по области облачно. На большей части территории дожди. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный 4-9 метров в секунду. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 18-23 градуса тепла. По востоку до плюс 26. В Витебске днем ожидается плюс 24-26 градусов. Прогноз предоставлен Витебским облгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города.
2: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: Радио Витебск.
1: Доброе утро. Витебские по области облачно. На большей части территории дожди. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный 4-9 метров в секунду. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 18-23 градуса тепла. По востоку до плюс 26. В Витебске днем ожидается плюс 24-26 градусов. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: В Витебске 7 часов. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Погода на Радио Витебск.
1: Доброе утро. Витебские по области облачно. На большей части территории дожди. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный 4-9 метров в секунду. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 18-23 градуса тепла. По востоку до плюс 26. В Витебске днем ожидается плюс 24-26 градусов. Прогноз предоставлен областным гидрометцентром, партнер турагентства «Вокруг света».

0: 1 Еврау. Телефон МТС. Код 33-632-003.
1: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Настроение выходного.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Витебские по области облачно. На большей части территории дожди. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный 4-9 метров в секунду. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 18-23 градуса тепла. По востоку до плюс 26. В Витебске днем ожидается плюс 24-26 градусов. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Утро на радио Витебск.

0: Турагентство «Well». Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Погода на радио «Витебск».
2: Доброе утро. В Витебске по области облачно. На большей части территории дожди. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный 4-9 метров в секунду. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 18-23 градуса тепла. По востоку до плюс 26. В Витебске днем ожидается плюс 24-26 градусов. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
1: Радио «Витебск». Утро твоего города. Это слушает весь мир.

Радио Витебск. Радио для тебя.

0: на радио Витебск.
1: Доброе утро. Витебские по области облачно. На большей части территории дожди. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный 4-9 метров в секунду. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 18-23 градуса тепла. По востоку до плюс 26. В Витебске днем ожидается плюс 24-26 градусов. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Утро на радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: Клуба «Виктория».
1: Привет всем, кто болеет за наших девчонок на мировых спортивных аренах. В эфире «Вива Виктория» – рубрика о каждой из тех, кто принес славу белорусскому спорту и много радостных минут своим болельщикам. Хрупкая внешность, нежный голос и железный характер – именно так описывают Алину Горнасько, художественную гимнастку экстра-класса. Алина еще с детства была уверена, что она – будущая звезда. Хотя в спорт родители отдали трехлетнего своевольного ребенка, заряженного как самолет, исключительно ради дисциплины. Кто ж знал, что это ящик Пандоры в самом хорошем смысле слова? Маленькие победы посыпались рекой, а тренировки становились только усерднее. Казалось бы, характер должен был сыграть против спортсменки. Но нет. Талантливую непоседу заприметила Марина Лобыч. И начались серьезные старты и большие победы. Что касается результатов упорного труда, первая олимпийская бронза 2020 года оказалась у Горнасько в руках, когда от нее не ждали вообще ничего. Убедившись в своих силах, Алина добавила в свою копилку и золото чемпионата мира 2021 года. Между прочим, впервые среди наших гимнасток за последние 25 лет. Если вы подумали, что для Алины вся жизнь работа, то нет. Отдыхать девушка тоже не забывает. Социальные сети спортсменки пестрят яркими фото из путешествий, но есть нюанс. На них звезда спорта одна. Хотя недавно Алина призналась, что парень у нее все-таки имеется. Ходят слухи, что он тоже известный спортсмен. Но гутоперчивая грация упорно увиливает от ответов. Зато не стесняется рассказывать, что потеряла огромное количество волос, чуть восстановилась после травмы колена, которую врачи перепутали с опухолью. Ведь все это цена успеха. А еще гимнастка считает себя сумасшедшей, потому что недавно решила принять участие в третьей для себя Олимпиаде 2028 года в возрасте аж 27 лет. Можем только пожелать удачи и в личной жизни, и в будущей борьбе за олимпийское золото. А радио Витебской рубрика «Вива Виктория» продолжит рассказывать о выдающихся белорусских спортсменках, прославляющих нашу страну на мировых аренах.
0: «Вива Виктория». Наша музыка на радио Витебск.

0: Витебске 9 часов. Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Витебские по области облачно. На большей части территории дожди. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный 4-9 метров в секунду. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 18-23 градуса тепла. По востоку до плюс 26. Витебский днем ожидается плюс 24-26 градусов. Прогноз предоставлен областным гидрометцентром, партнер турагентства «Вокруг света».

0: 39. Телефон МТС. Код 33-632-303.
1: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Это слушает весь мир.

0: «Полезный завтрак» на радио «Витебск».
1: Категория 12+.
2: Кому опасно есть помидоры, где их родина и как приготовить сырники из рикотты? Об этом и не только в сегодняшней программе. У микрофона Татьяна Белоголовкина. Доброе утро.
0: Полезные новости.
2: Помидоры – один из самых распространенных продуктов на нашем столе в любое время года. Они полезны для здоровья. Однако людям с заболеваниями суставов лучше воздержаться от употребления томатов, заявляют диетологи. Дело в том, что в состав помидоров входит солонин и щавелевая кислота. Солонин – это природный токсин, который помогает растениям защищаться от хищников. Продукты с высокой концентрацией солонина усиливают воспаление суставов и ухудшают состояние при артритах и артрозах. Щавелевая кислота разрушает хрящевые ткани и ухудшает всасывание полезных жиров, обеспечивающих эластичность суставов. Красное мясо и свинина в первую очередь представляют наибольшую опасность для здоровья, заявляют медики. По словам специалиста, в составе свинины содержится большое количество насыщенных или плохих жиров. Из-за них у человека развивается склонность к таким болезням, как атеросклероз, который может привести к инсультам, инфарктам и нарушениям кровообращения. При этом медики подчеркивают, что не все красное мясо настолько вредно. Так, например, жители Кавказа употребляют в пищу ягнятину, которая по составу жиров напоминает рыбу и является полезной.
0: Полезный завтрак. Радио «Витебск».

0: Реклама. Вы знаете, что такое персональные данные и почему их так важно беречь? Персональные данные – это ваша личная информация. Имя, банковские реквизиты, данные паспорта, электронной почты, номер телефона и пароли. Завладев этими сведениями, аферисты лишают вас денег, имущества и репутации. Национальный центр защиты персональных данных предупреждает: не передавайте личную информацию подозрительным людям. Защита персональных данных. Пользуйтесь возможностями, не теряя себя.
1: Узнаешь первым на пятой кнопке. Включай телеканал «Первый информационный».
2: Кодекс об образовании. Актуальная редакция. Найти.
3: Все законодательство ищите на etalonline.by. Актуально, достоверно, официально. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.
4: Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: происхождении культурного вида томатов нет достоверных археологических данных. Родиной этого растения семейства пасьюновых принято считать Южную Америку. Дикие и полудикие сорта до сих пор там встречаются. Индейцы называли это растение туматель. К 16 веку овощ стал известен на территории Европы. Первыми государствами, где появился томат, стали Португалия и Испания. Затем растения завезли во Францию, а также Италию. Стоит отметить, что первое время томаты в Европе считались несъедобными и выращивались в декоративных целях. В России этот овощ появился в 18 веке. Летом 1780 года русский посол отправил императрице Екатерине II из Италии партию фруктов. Среди них было много помидоров. Во дворце вкус оценили, однако подданные не знали, что растения уже выращивают на окраинах империи – в Астрахани, Тавриде, Грузии. К концу 19 века томаты выращивали уже по всей России.
1: Полезный завтрак. Наша музыка на радио Витебск.

0: Много говорят о вреде соли. В большом количестве этот природный минерал действительно может навредить, вызвать отеки тканей, дать дополнительную нагрузку на сосуды и сердце. Оптимальной нормой для взрослого здорового человека считается 15 граммов натрия хлорида в день. К слову, если уменьшить потребление соли, то пища будет казаться пресной только месяц. Чем заменить? Сок цитрусовых важно использовать только свежевыжатый. Лимонные и лаймовые для жареных овощей и салатов. Апельсиновый и грейпфрутовый в салатных заправках. Добавят вкуса блюдам и специи. Карри подойдет для курицы или другого постного мяса. Петрушка и укроп усилит вкус и аромат рыбы и морепродуктов. Не стоит также забывать про паприку, тмин, орегано, прованские травы и кинзу. А если без солоноватого вкуса все же никак, поможет ламинария или морская капуста. Она не только придаст еде привычный вкус, но и доставит в организм необходимую порцию йода. Всем доброго утра и отличного дня!
1: Полезный завтрак на Радио Витебск. Радио Витебск. Волна твоего города.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Витебские по области облачно. На большей части территории дожди. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный 4-9 метров в секунду. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 18-23 градуса тепла. По востоку до плюс 26. В Витебске днем ожидается плюс 24-26 градусов. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Хит на все времена.

Радио Витебск. Радио, которое ты любишь. Та-ра-та, та-ра-та, та-ра-та, та-ра-та.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
2: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
3: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
4: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
0: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы. 60 11 60.

0: агентство «Well». Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Доброе утро. В студии Ольга Богданова. Мы начинаем информационный день на волне Радио Витебск. Новая областная клиническая больница в Гродно принимает первых пациентов. Накануне ее открыл лично Александр Лукашенко. Появление клиники, оснащенной современной высокотехнологичной аппаратурой, свидетельство того, что жизнь и здоровье граждан Беларуси были и остаются приоритетом для государства. На церемонии открытия объекта президент заявил, что всего за 2 года в Гродно построили современный мирового уровня комплекс. Подробности приводит Пул Первого.
3: Наверное, мало кто верил тогда, когда на этом пустыре, хотя у Гродно пустырей то немного было, когда мы закладывали первый камень, не то кирпич в этот фундамент, мало кто верил, что мы можем построить не за 5 лет, как Владимир Степанович сказал, в 5 лет. Да, была задача вам поставлена 2 года, не больше. Прошло 2 года. Современный, мирового уровня, европейский комплекс здесь появился. Естественно, я не мог пройти мимо. Мне тоже приятно, что я, ну, правда, благодаря нашим губернаторам я здесь был, закладывали эти камни. Накануне я изучал все-таки последствия введения в строй этой больницы. Специалисты говорят, где-то переборщили, может быть, для Гродно не надо это было и так далее и тому подобное. Как говорил наш великий классик Владимир Степанович Караник, что болезней будет больше. Да, болеть мы меньше не будем, это точно. Это я не могу вам пообещать, что меньше. Но может и меньше, кто ценит свое здоровье, кто бережет здоровье. Я выхожу и смотрю на ваших начальников, председателя нашего Андрея горосполкома. Смотрите, довели вы его уже. Наша девушка рядом стоит, совсем худенькая. Вообще, гродненцы, любо дорого посмотреть. Молодцы, вы показываете пример всей стране, как надо жить и работать. Вот вы должны... И я в том числе. Научить мы должны наших белорусов, в том числе и здесь, на Западе, и на Востоке, и в центре, как надо беречь здоровье. Все-таки мы единственная, скажу, страна, где на государственном уровне мы сохранили здравоохранение. Подвергаемся критике жестокой, да и врачи, я помню, 20-й год, что вам не нравилось? Дайте нам страховую медицину. Так называли? Страховую страну, сегодня, слава богу, все поняли, что такое страховая медицина и что такое наша медицина, за которую государство отвечает. Я тогда знал, если бы мы пошли путем страховой медицины, не было бы медицины. Но если нет медицины, так и вас бы не было. Но вы думали, что страховая медицина – это 3-4 раза зарплата выше, это все будет хорошо. Мы угробили бы медицину. Поэтому нет медицины – нет вас и меня в том числе.
2: Современный многопрофильный комплекс станет площадкой, где высококлассную медицинскую помощь смогут получать жители всего Гродненского региона. Доступность и качество в приоритете – все это в русле президентского поручения сделать медицину народной. 30 лет на белорусской земле проводится яркий масштабный праздник – Республиканский фестиваль национальных культур. В этом году он прошел в 15-й раз и собрал свыше 800 представителей более 40 национальностей. Президент Беларуси, выступая на открытии юбилейного фестиваля, обратил внимание, что в самом первом форуме принимали участие представители 11 национальностей, сейчас их более 40. Глава государства отметил, что за время существования мероприятие превратилось из скромного регионального в культурное событие, о котором узнали далеко за пределами Беларуси, а столица Гродно стала настоящей мекой для тысяч туристов, в том числе из европейских стран.
1: Новости региона.
2: Витебск ограничит движение ряда трамвайных маршрутов. Меры будут действовать до 5 часов 8 июня в связи с ремонтом трамвайных путей на улице Максима Горького. И в завершение на выезде из областного центра установили новый баннер ГАИ. Он появился на автодороге М8 и напоминает каждому водителю: главное за рулем, нет места отвлечениям. Телефон подождет, ваша жизнь и жизнь других нет, подчеркивают сотрудники ГАИ Витебщины. Это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
4: О Акция во всех магазинах Веста.
5: Колбаса сырокопченая итальянская 220 граммов, 5 рублей 31 копейка. Кофе Якобс с корицей 90 граммов, 13 рублей 99 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах Веста.
6: Как планету ни крути, Веста будет по пути.
1: Погода на радио Витебск.
2: В Витебске по области облачно, на большей части территории дожди, днем пригрозы, местами сильные ливни, ветер юго-восточный с переходом на северо-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по региону плюс 18-23, по востоку до плюс 26, в Витебске 24-26 градусов тепла. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
1: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Это слушает весь мир.

0: Реклама. Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс. 7043. Звони.
1: Куда собрались?
2: Вам заняться нечем.
3: Зачем эти трудности?
4: Не надо напрягаться. Удобнее вести бизнес онлайн и сдавать выручку не только в отделении банка. Паритет банк. С нами удобно.
5: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
6: Уважаемые граждане, соблюдение элементарных правил поведения на воде – гарантия вашей безопасности. Не входите в воду в нетрезвом состоянии. Не заплывайте далеко, если вы недостаточно уверены в себе. Не ныряйте в воду в неизвестных местах. Не оставляйте детей у воды без присмотра. Во время движения лодки не меняйтесь местами и не садитесь на борта лодки. Не используйте для плавания доски, бревна, надувные матрасы, камеры автомашин и другие вспомогательные средства. Пусть ваш отдых будет безопасным.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: Реклама на радио Витебск.
1: Что для вас значит работа?
2: Когда просыпаешься утром с охотой.
3: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
2: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
1: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа. Бай.
4: Каждая заправка может приносить больше. Больше литров, больше баллов. В сети АЗС «Газпромнефть». До 10 копеек выгоды с каждого литра. Акция действует по 8 июня. Подробности на gpnbonus.by по телефону 017-239-0609 и у операторов АЗС «Газпромнефть».
5: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
6: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Ольга Богданова. Коротко о главном к этому часу. Президент Беларуси от имени соотечественников и себя лично поздравил народ Швеции с Национальным днем. В поздравительном обращении глава государства отметила, что Беларусь высоко ценит давние партнерские белорусско-шведские связи и остается готовой к возобновлению взаимоуважительного и равноправного диалога ради прогресса и благополучия наших государств и народов, а также укрепления безопасности в регионе. Республиканский институт контроля знаний завершил обработку бланков ответов централизованного экзамена по профильным предметам, которые выпускники писали 26 мая. Вооруженные силы Ирана заявили об ударе по военным базам США на Ближнем Востоке. Подробности в начале следующего часа.
2: Быстро, дешево, качественно, а еще и без выходных. Так не бывает.
3: Бывает. На правильном СТО. СТО «Вираж». Диагностика подвески. Бесплатно. Проверка технических жидкостей. Бесплатно. Замена масла. Бесплатно. Володарского, 96. Телефон 64-27-38.
0: Утро. На радио «Витебск».

0: nine brown eyes.
1: Реклама. В Яндекс.Го бесплатная доставка товаров от 55 рублей. Заказывайте в Чаю-чай, Ямигом, Галамарте и Три цены. Переходите в раздел «Магазины» в Яндекс.Го. Срок акции с 25 мая по 7 июня включительно. Предложение действует для доставки из магазинов на расстоянии до 4 километров. При доставке свыше 4 километров бесплатная доставка предоставляется при заказе от 80 рублей. Яндекс.Го – мобильное приложение с разными информационными сервисами. Доставку осуществляют партнеры сервиса или рестораны. Зона время доставки и предложения магазинов ограничены. Подробнее на еда.яндекс.бай и по телефону 80-44-55-303-22.
2: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони. 70-43.
3: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» – это песни, которые трогают сердце. Корпоративы, юбилеи, дни города. Мы приносим радость в каждый уголок страны. Ансамбль «Беседа» с вами. Звоните. Плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» – ваш праздник с белорусским колоритом.
1: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: Реклама на радио Витебск.
1: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
2: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 21 мая по 11 июня. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула. Всего от 75 рублей. АМИ.
3: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр Плюс. Звони 7043.
5: Фестиваль в Итокии. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный инструмент.

0: 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
1: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы. 60 11 60. Это слушает весь мир. Слушай и ты на Радио Витебск.

0: Витебске 11 часов. Новости на радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Ольга Богданова. Новости к этому часу. Новая областная кардиологическая больница в Гродно должна стать образцовым медицинским учреждением, опыт которого будут перенимать специалисты со всей страны. Об этом накануне заявил Александр Лукашенко на церемонии открытия комплекса. Учитывая близость Гродненской области к западным рубежам страны, глава государства затронул тему взаимодействия с соседями. Александр Лукашенко еще раз напомнил о нашем исключительно миролюбивом и созидательном настрое. Главная цель – сохранить Беларусь мирной и цельной. И такой, какая она есть.
2: Я вот прилетал, ну, представьте, с Минска сюда, полстраны посмотрел раньше, вы видели в Чернобыльской зоне и на Востоке и так далее. Я смотрю и думаю об одном, вот как это все сохранить? Вот как сделать так, чтобы сюда вражья морда, извините меня, не влезла и все это не перекрошила, не переломала? Тем более, читаю отчеты наших разведчиков, докладывают, поехали наши беглые, от вас они тоже бежали, ну, вот нас, Беларусь, особенно, с Гродненской области. Фразу, вот наш идеолог, главный, наверное, или не заметил, или стесняется показать, заявила украинцам, у нас есть, что вам предложить, цитата дословно, это наши белорусы. То есть мы что, должны пойти за чужую волю воевать в Украину? Мы что, хотим местным фаршем там быть, как военные говорят? Нет, мы этого не хотим. Поэтому нам надо сохранить нашу страну. Я задал вопрос нашим начальникам, вашим начальникам, моим подчиненным. Ну а как? Может, кто-то в Польшу хочет поехать, зарплаты и прочее. Нет, говорят, уже назад хотят вернуться. Мы это чувствуем. Я это вижу по нашей комиссии. Туда уже обращаются сбежавшие, в том числе врачи, учителя. А чего назад возвращаетесь? Вы что за зарплатой поехали и прочее? Чужие. Пожалуйста, мы вас примем. Посуду мыть там, еще чего-то. Расходники, отходники эти, как у врачей. Вот это выносить там, мусорку и прочее. Вот мы врачи, мы работать хотим. Нет, врачи у нас тут свои есть, а вы пока вот там. Возвращаются обратно. И я не скажу, что это плохие люди. В основном это неплохие были врачи. Съездили, потеряли время, потеряли деньги. Некоторые семьи свои потеряли. Что получили? Поэтому берегите свою землю. Никому мы там не нужны. Там, если есть какое-то узкое интересное место, там свои займут. А патроны подносить, как в народе говорят, слушайте, ну и здесь же мы можем этим заниматься. Поэтому смотрю и думаю, вот как сохранить то, что нами с вами создано за последние несколько десятилетий. Как это сохранить? Вот взрослые люди предпенсионного возраста и так далее, они меня понимают. Это же не для нас. Мы же хотим, чтобы наши дети, внуки хотя бы на своей земле жили.
1: Решение о строительстве новой областной больницы в Гродно было принято в связи с тем, что две другие клиники расположены в старых зданиях и не отвечают современным требованиям. В апреле 2024 года во время рабочей поездки в Гродно Александр Лукашенко лично дал старт строительству нового медучреждения. Республиканский институт контроля знаний завершил обработку бланков ответов централизованного экзамена по профильным предметам, которые выпускники писали 26 мая. Рассылка СМС с баллами участников начнется сегодня после 14 часов. Ознакомиться с бланками ответов можно будет на сайте РИКС поэтапно. Официальное сообщение приходит только от адресата rix.by.
0: Новости региона.
1: В Комитете госконтроля области сообщили об увеличении количества обращений по сравнению с показателями прошлого года. Традиционно лидерами являются обращения по коммунально-бытовым вопросам и благоустройству. Наибольшее количество поступило от жителей Витебска, Полоцкого и Витебского районов. Как отмечают госконтролеры, в среднем каждое четвертое обращение в контролирующие органы области разрешается положительно, что указывает на необходимость более плодотворной работы отдельных должностных лиц на местах. Это все новости к этому часу. Партнер выпуска «Автосалон 7422».

0: Автосалон 7422. Ждем вас по адресу: Витебск, улица Терешковой, 11А. Телефон 29-766-7422.
1: Погода на радио Витебск.
2: В Витебске по области облачно, на большей части территории дожди. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по региону плюс 18-23, по востоку до плюс 26, в Витебске 24-26 градусов тепла. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, партнер турагентства «Вокруг света».

0: Витебск, Ленина, 26, офис 205. Телефон МТС. Код 33-632-3003.
1: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Это слушает весь мир.

0: Реклама.
1: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
2: Забей свой победный супергол с Гиппо Игелмаркет. С 28 мая по 5 августа. Совершай покупки игровых товаров с картой лояльности и собирай свою коллекцию любимых футболистов. Эмоции стадиона, драйв и энергия футбольного матча. Этим летом будь в игре с Гиппо Игелмаркет. Подробности на supergol.by. Телефон 18-378-5040.
3: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр Плюс. Звони 7043.
4: Каждый день тысячи детей сталкиваются с опасностью наркотиков. Одно неверное решение может разрушить жизнь навсегда. Умей сказать «нет». Настоящие друзья не предлагают опасная настоящая сила быть собой и выбирать жизнь. Если у тебя возникли вопросы, поговори с близкими или обратись к специалистам. Ты не один. Вместе мы сможем остановить беду.
5: Остановим детскую наркоманию. Дадим детям шанс на счастливое будущее.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. «Радио Витебск». Слушай свое.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Бренд «Бутик Авто» уверенно подтверждает лидерство. По итогам конкурса «Народный выбор» сеть автохаусов «Бутик Авто» получила гран-при в категории «Авто» и первое место в номинации «Автохаус 2026». По результатам конкурса «Бренд года 2025» бренд «Бутик Авто» стал обладателем золота премии потребительских предпочтений, еще двух золотых и одной серебряной награды за сильную маркетинговую стратегию. Сегодня сеть автохаусов «Бутик Авто» — это 21 филиал по всей стране. Выбирайте автомобиль на сайте butikavto.by. «Бутик Авто» — авто с пробегом без сомнений. Спасибо клиентам за доверие.
2: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони. 7043.
3: Фестиваль в Итокии. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив.

0: 1 июня. Светлогорск. Вход свободный.
1: Телефон рекламной службы 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Ольга Богданова. Коротко о главном к этому часу. Более 400 сообщений о звонках мошенников поступило в милицию за сутки. В НАТО обсуждают предоставление Украине 70 миллиардов евро на военные нужды. В Витебске ведется подготовка к реконструкции Октябрьского моста на улице Ленина в районе ратуши. Подробности в начале следующего часа.
0: Утро на Радио Витебск. Радио Витебск. Хит на все времена.

0: Реклама.
1: Чего так напрягаемся?
2: Зачем тратить столько времени?
3: Зачем куда-то ехать?
0: Не нужно так усложнять. Удобнее переводить деньги мгновенно онлайн в iParitet. Паритет банк. С нами удобно.
4: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
5: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске.

0: Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
1: Интернет – это море информации. Полезный и токсичный, интересный и травмирующий. Исследуй интернет безопасно, используя все возможности. На сайте kidspomogut.by ты узнаешь, как противостоять кибербуллингу, распознать мошенников и защитить личные данные. Узнай, что такое кибербуллинг, груминг, сталкинг, троллинг, шейминг, как их избежать и поддержать других. Если столкнешься с угрозой или насилием, напиши в онлайн-чат kidspomogut.by или позвони 8029-367-3232. Эксперты дадут совет и поддержат бесплатно, анонимно и конфиденциально. Заходи на kidspomogut.by и исследуй интернет безопасно.
2: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60-11-60. «Радио Витебск». Слушай свое.

Я тебе ведь говорил, мы слишком разные. Хочу уютный дом, ты хочешь праздновать, как не подгоняю, увы. Не сойдутся пазлы, снова в ту же реку, по новой лезть опасно. Я люблю сериалы «Деньги», тяжелый люкс. Люблю искренность.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
2: Снова утро. Детей пора собирать. Автобус задерживается. Надо бежать на тренировку к врачу, в магазин по пути. И как все успеть? Где время найти?
3: У каждого свои причины купить машину. А решение – автокредиты Белагропромбанка. Оформляйте заявку на кредит в мобильном приложении банка. Ставка от 16,75% годовых на срок до 10 лет. Подробнее на belapb.by и по телефону 136.
4: Белагропромбанк. В Яндекс.Гоу бесплатная доставка товаров от 55 рублей. Заказывайте в Евроопте, Санте, подружке и соседях без очередей и с быстрой доставкой. Переходите в раздел «Магазины» в Яндекс.Гоу. Срок акции с 25 мая по 7 июля включительно. Предложение действует для доставки из магазинов на расстоянии до 4 километров. При доставке свыше 4 километров бесплатная доставка предоставляется при заказе от 80 рублей. Яндекс.Гоу – мобильное приложение с разными информационными сервисами. Доставку осуществляют партнеры сервиса или рестораны. Зона время доставки и предложения магазинов ограничены. Подробнее на еда.яндекс.бай и по телефону 80 44 55 303 22.
5: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
6: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр Плюс. 7043. Звони.
0: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60. Это слушает весь мир.

0: агентство «Well». Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Добрый день. В студии Ольга Богданова. В эфире Радио Витебск. Полуденный выпуск новостей. Президент Беларуси в торжественной обстановке открыл Гродненскую областную клиническую больницу. Обращаясь к участникам церемонии, которая прошла накануне, в числе этих участников были врачи, сотрудники больницы и строители, Александр Лукашенко подчеркнул, что это медицинский комплекс современный, мирового уровня. В то же время он сделан без излишеств, но оптимально для оказания качественной помощи. Подробности приводит Пул Первого.
3: Я вот еще со времен Краника, когда он был, взял стенограмму, записал, что обещали. Централизация диагностической и лечебной помощи терапевтического профиля для населения региона. Для населения региона. Специалисты говорят, лишние койки и прочее. Ну, в стране-то они не лишние. И это не больница скорой помощи, где с улицы там с переломанным ногой, с переломанной схватил, привез, надо быстро оказать помощь. Здесь мы будем лечить уже, может быть, застарелые болезни. Это значит, что из Брестской области с севера, и из запада Минской области, если будут свободные места, хорошие специалисты не заняты, мы можем здесь лечить людей. Поэтому централизация диагностической помощи – это для нас очень важная диагностика. Диагноз правильный, лечить будем правильно. Тут у нас еще претензии к врачам есть, но и есть движение. Мы для этого оснастили эту больницу всем необходимым. Я хочу, чтобы вы понимали, уважаемые богатые гродненцы, из 200-300 миллионов рублей 60-70 вы заплатили. Остальное – это мои деньги. Это республиканского бюджета деньги. Поэтому имейте это в виду. Не задирайте нос. Если кто-то придет и попросит помощи, окажите. Окажите. Даже если с Польши кто-то к вам придет, ну, естественно, за какие-то деньги, поддержите их. К вам богатые сюда, с поляки не поедут, литовцы. К вам поедут такие бедолаги, как мы с вами. Приедут простые люди. Ну, а как им не помочь? Вы вот видите, принял решение по безвизу, ездят к нам люди. И это уже больше миллиона приехало. Украинцы приехали и живут здесь. Для них благо получить наше гражданство. Мы никого не обижаем. Мы готовы помогать. Если у нас лишняя копейка есть, мы за свои деньги полякам там и литовцам поможем, украинцам. Если этих денег нет, надо с ними договариваться, как оплатить ту или иную помощь. Благотворительностью мы не всегда будем заниматься. Второе. Возможность автономной работы каждого корпуса при возникновении ситуации, как ковид. Вот тогда это была главная идея. Я ее поддержал. Ковид, там пандемия, еще гадость какая-то, не дай бог, Эбола. Как тут сейчас пытаются раскрутить, не очень у них получается. Отсекли, Владимир Степанович, да? Вот, будет на ковид работать, никакого пересечения там. То есть мы умеем уроки извлекать из проблем, которые в мире складываются. Третье. Оптимизация структуры оказания медицинской помощи населению всего региона на долгосрочную перспективу. Это правильно. Поэтому, возможно, нас критикуют специалисты верно, что мы где-то тут чрезмерно махнули. Но это будущее. Это все на будущее. Это даже с виду посмотреть на эту больницу, это с западного образца. Они там лишнего ничего не делали.
2: Президент осмотрел новую больницу, заслушал доклад о роли этого учреждения в повышении качества оказания медпомощи населению. Было подчеркнуто, в Беларуси будут делать все для развития здравоохранения.
1: Новости региона.
2: В Витебске ведется подготовка к реконструкции Октябрьского моста на улице Ленина в районе ратуши. Газета «Витебские вести» сообщила, что сегодня завершается разработка проектной документации, ее в планах передать на госстройэкспертизу. Затем идут торги по выбору подрядчика для реконструкции моста. Начать работы планируется после фестиваля «Славянский базар» в Витебске. Планируется замена мостовых конструкций и расширение пешеходной зоны примерно на 1.5 метра. Причем это произойдет не за счет сужения проезжей части, а увеличение ширины моста. Конструкция тротуаров там будет примерно такой же формы, что на юбилейном мосту. Как сообщалось ранее, на время реконструкции планируется не закрывать Октябрьский мост полностью. Движение пешеходов и автомобилей будет организовано по той же схеме, что и при капремонте юбилейного на одной полосе. Завершить работу планируется к Славянскому базару в Витебске 2027 года. Это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
4: Акция во всех магазинах «Веста».
5: Макаронные изделия «Макфа» 400 граммов, 2 рубля 55 копеек. Майонез «Маковский» «Дойпак» 400 граммов, 2 рубля 99 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
6: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
1: Погода на радио «Витебск».
2: В Витебске и по области облачно, на большей части территории дожди, днем при грозах местами сильные ливни, ветер юго-восточный с переходом на северо-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по региону плюс 18-23, по востоку до плюс 26, в Витебске 24-26 градусов тепла. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
1: Радио Витебск. День твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Это слушает весь мир.

0: Реклама. Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
1: Авто выбирай на бутик Автобай.
2: Авто продавай на бутик Автобай.
1: Авто меняй на бутик Автобай.
2: Авто покупай на бутик Автобай.
3: Более 3500 хороших авто в наличии.
2: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Адреса филиалов
3: на сайте бутикавто.бай.
4: Забей свой победный супергол с Гиппо Игелмаркет. С 28 мая по 5 августа. Совершай покупки игровых товаров с картой лояльности и собирай свою коллекцию любимых футболистов. Эмоции стадиона, драйв и энергия футбольного матча. Этим летом будь в игре с Гиппо Игелмаркет. Подробности на supergol.by. Телефон 18-378-5040.
5: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».
6: Салют, это Holy Flame. Ты слушаешь мою музыку на «Радио Витебск».

0: Новинка на радио Витебск.
1: Ой, нас ты совсем замерз? Ну иди ко мне. Все еще мерзнешь.
2: Мне холодно.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони. 7043.
2: О, снова утро. Детей пора собирать. Автобус задерживается. Надо бежать на тренировку к врачу, в магазин по пути. И как все успеть? Где время найти?
3: У каждого свои причины купить машину. А решение – автокредиты Белагропромбанка. Оформляйте заявку на кредит в мобильном приложении банка. Ставка от 16,75% годовых на срок до 10 лет. Подробнее на belapb.by и по телефону 136.
4: Белагропромбанк.
5: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 21 мая по 11 июня. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула. Всего от 75 рублей. АМИ.
6: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
7: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Ольга Богданова. Коротко о событиях нашего региона. Витебская и Саратовская области России укрепляют сотрудничество. Посольство Беларуси в Сербии приняло участие в первом фестивале городов-побратимов в сербском городе Ниш, представив город Витебск. В Витебске прошли сборы десятиклассников. Подробности в начале следующего часа.
2: Сломался автомобиль? Бизнес встал на паузу? Специалисты СТО «Вираж» работают качественно, быстро и без выходных. Любые виды ремонта автомобилей для юридических лиц. «Вираж» – СТО твоего города. Витебск, Володарского, 96.
0: День на Радио Витебск. Радио Витебск. Хит на все времена.

0: впечатлить. Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
1: В «Яндекс.Го» бесплатная доставка товаров от 55 рублей. Заказывайте в «Евроопте», «Санте», «Подружке» и «Соседях» без очередей и с быстрой доставкой. Переходите в раздел «Магазины» в «Яндекс.Го». Срок акции с 25 мая по 7 июня включительно. Предложение действует для доставки из магазинов на расстоянии до 4 километров. При доставке свыше 4 километров бесплатная доставка предоставляется при заказе от 80 рублей. «Яндекс.Го» — мобильное приложение с разными информационными сервисами. Доставку осуществляют партнеры сервиса или рестораны. Зона время доставки и предложения магазинов ограничены. Подробнее на еда.яндекс.бай и по телефону 80 44 55 303 22.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
3: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: Реклама на радио Витебск.
1: В Яндекс.Гоу бесплатная доставка товаров от 55 рублей. Заказывайте в Планете Здоровья, Евроопти Супер, Острове Бай и Фикс Прайс. Переходите в раздел «Магазины» в Яндекс.Гоу. Срок акции с 21 мая по 7 июня включительно. Предложение действует для доставки из магазинов на расстоянии до 4 километров. При доставке свыше 4 километров бесплатная доставка предоставляется при заказе от 80 рублей. Яндекс.Гоу – мобильное приложение с разными информационными сервисами. Доставку осуществляют партнеры сервиса или рестораны. Зона время доставки и предложения магазинов ограничены. Подробнее на еда.яндекс.бай и по телефону 80 44 55 303 22.
2: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони. 7043.
3: Чемпионат по шопингу в Пятом элементе. Только до 22 июня покупай холодильник Haier с инверторным компрессором и функцией антибактериальной обработки со скидкой и оплатой частями на 12 месяцев всего от 219 рублей в месяц. Кредит от 0,001% предоставляется банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60. Это слушает весь мир.

0: ритмі твоєго города. В Вітебске 13 часов. Новости на радио Вітебск.
1: Добрый день. В студии Ольга Богданова. В этом выпуске о новостях региона. Витебская и Саратовская области укрепляют сотрудничество. В рамках Петербургского международного экономического форума состоялась встреча Александра Рогожника и губернатора российского региона Романа Бусыргина. Об этом сообщила газета «Витебские вести». В конструктивной атмосфере стороны обсудили ключевые направления для расширения сотрудничества. Как было отмечено, это важный шаг на пути к дальнейшему развитию взаимовыгодных отношений и укреплению экономических связей между регионами. Посольство Беларуси в Сербии приняло участие в первом фестивале городов-побратимов, представив город Витебск. По приглашению руководства НИШа посольство Беларуси приняло участие в праздновании Дня святых покровителей города императора Константина и императрицы Елены и первом фестивале городов-побратимов. В ходе праздничного приема в мэрии и мероприятий фестиваля посол Беларуси передал главе города НИШ Драгославу Павловичу поздравительное послание мэра Витебска Алексея Героева. Состоялся ряд бесед с сербскими официальными лицами, представителями делегаций городов-побратимов, обсуждены возможности сотрудничества. Витебске с 6 по 8 июня ограничат движение некоторых трамвайных маршрутов. Меры связаны с ремонтом трамвайных путей на улице Максима Горького. Маршруты номер 1 и номер 9 будут следовать до разворотного кольца Лучоса. 7 маршрут будет следовать по проспекту Фрунзе через Смоленскую улицу, Московский проспект, улица генерала Белобородова, космонавтов до остановки мемориальный комплекс 5-й полк. Маршрутов номер 2 и номер 6 не будет. Количество рейсов по 8 маршруту, а также по автобусным маршрутам номер 17 и 45 будет увеличено. Комитет госконтроля при проведении плановой проверки одной из бюджетных организаций установил нарушение финансовой дисциплины. В 2025 году и начале текущего года руководящим работникам одной из бюджетных организаций области начислялись стимулирующие выплаты, несмотря на имеющуюся задолженность по платежам в бюджет. Общая сумма выплат составила более 100 тысяч рублей. При этом из-за отсутствия должного анализа учреждением при составлении сметы на текущий год завышены расходы на зарплату на 115 тысяч рублей. Также установлен 21 факт нарушения закона о труде. По результатам проверки учреждением приняты меры по устранению выявленных нарушений и восстановлению прав работников, сообщила пресс-служба комитета. В Витебске прошли сборы. Для более 170 десятиклассников учебный год завершился не за партами, а на плацу. Сборы – важный этап образования. Каждый учащийся сдал зачеты по нормативам. Полученные баллы напрямую влияют на годовую оценку по предмету, допризывная и медицинская подготовка, отмечает газета «Витебские вести». Это все новости к этому часу. Партнер выпуска – автосалон 7422.

0: Автосалон 7422. Ждем вас по адресу: Витебск, улица Терешковой, 11А. Телефон 29-766-7422.
1: Погода на радио Витебск.
2: В Витебске и по области облачно, на большей части территории дожди, днем при грозах местами сильные ливни. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха по региону плюс 18-23, по востоку до плюс 26, в Витебске 24-26 градусов тепла. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, партнер турагентства «Вокруг света».

0: 10 €. Телефон МТС. Код 33-632-003.
1: Радио Витебск. День твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Это слушает весь мир.

0: 8-4-66-66. В «Удачнике» техника, которая работает на результат.
1: Ох, снова утро, детей пора собирать. Автобус задерживается, надо бежать на тренировку, к врачу, в магазин по пути. И как все успеть? Где время найти?
2: У каждого свои причины купить машину. А решение – автокредиты Белагропромбанка. Оформляйте заявку на кредит в мобильном приложении банка. Ставка от 16,75% годовых на срок до 10 лет. Подробнее на belapb.by и по телефону 136.
3: Белагропромбанк.
4: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
5: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Зачем из дома вышли?
2: Не тратьте время!
3: Зачем эти сложности?
4: Не нужно ехать в банк. Удобнее заказать карту онлайн by Паритет и платить везде, где нужно. Паритет банк. С нами удобно.
5: Чемпионат по шопингу в пятом элементе. Только до 22 июня покупай микроволновую печь Samsung со стеклянной сенсорной панелью и трехконтурным распределением тепла со скидкой 90 рублей за 399 рублей. Возможна оплата частями с участием банков-партнеров. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
6: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони. 7043.
7: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: Новости на радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Ольга Богданова. Коротко о главном к этому часу. Зампредседателя КНР прибыла с рабочим визитом в Беларусь. Глава белорусского правительства проводит в Минске встречу с министром внешней торговли Объединенных Арабских Эмиратов. Республиканский институт контроля знаний завершил обработку бланков ответов централизованного экзамена по профильным предметам, которые выпускники писали 26 мая. Рассылка СМС с баллами участников начнется сегодня после 14 часов. Ознакомиться с бланками ответов можно будет на сайте РИКС поэтапно. Официальное сообщение приходит только от адресата rix.by. Подробности в начале следующего часа.
0: День на радио Витебск.

0: Реклама. Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони 7043.
1: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 21 мая по 11 июня. Подвесное кресло всего за 255 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на АМИ БАЙ.
2: Просто иди в оконный остров. Окно закажи.
3: Окна ПВХ, двери входные и межкомнатные, балконы под ключ, скидки, оплата частями. Телефон 29 519 66 66. Сайт оконныйостров.бай.
4: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
5: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. «Радио Витебск». Слушай свое.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
2: В «Яндекс.Гоу» бесплатная доставка товаров от 55 рублей. Заказывайте в «Планете здоровья», «Евроопти Супер», «Острове Бай» и «Фикс Прайс». Переходите в раздел «Магазины» в «Яндекс.Гоу». Срок акции с 21 мая по 7 июня включительно. Предложение действует для доставки из магазинов на расстоянии до 4 километров. При доставке свыше 4 километров бесплатная доставка предоставляется при заказе от 80 рублей. «Яндекс.Гоу» – мобильное приложение с разными информационными сервисами. Доставку осуществляют партнеры сервиса или рестораны. Зона время доставки и предложения магазинов ограничены. Подробнее на еда.яндекс.бай и по телефону 80 44 55 303 22.
3: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр Плюс. 7043. Звони.
4: Все еще думаешь, кем стать? Ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй. В 100 отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд. Выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: агентство «Well». Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Добрый день. В студии Ольга Богданова. О главном к этому часу. Президент Беларуси подчеркнул исключительно мирные устремления страны. Об этом Александр Лукашенко заявил на церемонии открытия Гродненской областной клинической больницы накануне. Президент обратил внимание на сложную напряженную обстановку в мире и вокруг Беларуси, которая, несмотря на происходящее, остается мирной и спокойной страной. Александр Лукашенко обратился как к гражданам республики, так и к соседним странам. Глава государства подтвердил курс на сохранение социальной сферы, назвав Беларусь единственной страной, где медицина поддерживается на государственном уровне. Подробности приводит Пул Первого.
3: Я хочу, чтобы поляки, литовцы, другие украинцы меня услышали. Мы не хотим воевать с ними. Хотя мы всегда полны решимости вас защитить. Я хочу, чтобы строители строили, а не держали пулемет или автомат в руках. Поэтому не верьте никому, что мы хотим какой-то войны. Мы никакой войны не начинали. Мы не были никакими соагрессорами. Пройдет время, я когда-нибудь вам расскажу, как все начиналось. Мы не хотим этого. Но надо понимать, с американцами я разговариваю, мы союзники России. И помните, как бы вы на Западе далеко не были, если бы у нас не было добрых, тесных отношений с нашей Россией, она нам не чужая, нам трудно было бы это делать. Сегодня вот буквально через 100 километров, а может быть и меньше, природный газ в 6 раз, минимум 5 дороже, чем у нас. Нефть тем более дороже. И колбасит их, они все там деньги тратят. Почему у них проблемы с здравоохранением и так далее? Потому что деньги на оборону тратят. Против кого они собираются воевать? Против нас. Ну, если они хотят быть агрессорами, если они хотят осуществить агрессию против нас, может быть. Но если они хотят от нас защищаться, не надо. Потратьте эти деньги для крестьян, для рабочих, на здравоохранение, образование. Рядом, здесь, в Беларуси, это ваши люди, ваши друзья. Часто говорят, вот тут вот наши поляки. Родные мои, я полякам уже, какому третьему президенту говорю. Да, у нас есть здесь поляки. Но это мои поляки, белорусские. Вы там обеспечьте своих. Поэтому я хочу, чтобы вы понимали, вы для нас свои. Вы никогда не были для меня лично чужими. И никогда не будете, сколько бы мне не пришлось работать в этой должности. Вам спасибо за поддержку. Очень хочу, чтобы эта вот быстро построенная больница стала образцом для нашей страны, и чтобы у вас все наши врачи учились. В ВУЗе получить образование одно. Здесь второе образование и спасение людей. У вас самая благородная профессия. Я знаю, как бы о вас что-то ни писали, ни говорили, и как бы мы ни злились на вас, и я вас не критиковал, я знаю, что без вас никуда. Нация не может развиваться без мощного образования и здравоохранения. Поэтому будем стараться делать все, чтобы вы не были обижены в Беларуси. И чтобы вы смотрели на Запад и думали, а у нас лучше.
2: Присвоение статуса областной больницы позволит более эффективно решать одну из главных задач регионального здравоохранения. Это создание равных возможностей для городского и сельского населения в получении доступной, качественной и безопасной медицинской помощи, включая специализированную и высокотехнологичную в современных комфортных условиях. Какой бы сильной ни была медицина, каждый человек должен прежде всего сам заботиться о своем здоровье, и к этому соотечественников настойчиво призывал президент. Александр Лукашенко обратил внимание на эффективность использования нового медучреждения. Помимо этого, глава государства дал поручение активизировать работу по возведению еще одного важного объекта здравоохранения в регионе, поручив заняться строительством областного клинического онкологического диспансера.
1: Политика.
2: Заместитель председателя КНР прибыл с рабочим визитом в Беларусь. Как сообщает Белта, запланировано участие высокого гостя в открытии белорусско-китайского форума промышленного и инвестиционного сотрудничества. В церемонии открытия мероприятия в рамках инициативы «Экспорт белорусских товаров в Китай» на полях международной специализированной выставки «Белагра», а также в планах посещения ряда знаковых культурных объектов.
1: Экономика.
2: Глава белорусского правительства проводит в Минске встречу с министром внешней торговли Объединенных Арабских Эмиратов Тани бен Ахмедом Аль-Зюйди. Александр Турчин отметил, что министр внешней торговли уже несколько дней находится в Беларуси с визитом. Есть ряд предложений. На территории Минска с помощью инвесторов из Эмиратов уже реализован целый ряд знаковых проектов. Глава белорусского правительства выразил уверенность, что у Беларуси и Арабских Эмиратов есть большое поле для дальнейших взаимных действий. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
4: Акция во всех магазинах «Веста».
5: Мороженое «Туб» «Мандарин» 70 граммов, 1 рубль 15 копеек. Напиток «Кока-кола» 1,5 литра, 3 рубля 69 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
6: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
1: Погода на радио «Витебск».
2: Сегодня в Витебске и по области облачно, на большей части территории дожди, днем при грозах местами сильные ливни. Температура воздуха плюс 18-26, атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба, относительная влажность 67%. На завтра синоптики прогнозируют в Витебске и по области облачную с прояснениями погоду, на большей части территории дожди, ночью местами, днем во многих районах сильные ливни. Ветер северный, северо-восточный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 9-14. Завтра по региону 17-25 градусов тепла. Витебске днем плюс 19-21. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
1: Радио Витебск. День твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: реклама.
1: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
2: Сделай газон идеальным, легко.

0: 84-66-66. В «Удачнике» техника, которая работает на результат.
1: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Тюль всего за 10 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
3: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60-11-60. Наша музыка на Радио Витебск.
4: Всем огромный привет, это Лирик. Ты слушаешь мою песню на Радио Витебск.

0: Реклама на радио Витебск.
1: О, снова утро. Детей пора собирать. Автобус задерживается. Надо бежать на тренировку, к врачу, в магазин по пути. И как все успеть? Где время найти?
2: У каждого свои причины купить машину. А решение – автокредиты Белагропромбанка. Оформляйте заявку на кредит в мобильном приложении банка. Ставка от 16,75% годовых на срок до 10 лет. Подробнее на belapb.by и по телефону 136.
3: Белагропромбанк.
4: Что для вас работа? Стабильный доход?
5: Это классная команда и карьерный взлет.
6: Сыну велик, а в доме новая крыша.
7: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
8: Работа – это способ исполнить мечты.
9: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
10: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свои.

0: смотришь в зеркало. Тебе лучше любить того, кого ты там видишь.
1: Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя, эгоистка. Всегда себя выбирай.

0: Утро. Дёсело, качественно. А ещё и без выходных. Так не бывает.
1: Бывает. На правильном СТО. СТО «Вираж». Диагностика подвески. Бесплатно. Проверка технических жидкостей. Бесплатно. Замена масла. Бесплатно. Володарского, 96. Телефон 64-27-38.
2: День на радио «Витебск».

0: Реклама. Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони 7043.
1: Куда собрались?
2: Вам заняться нечем.
3: Зачем эти трудности?
4: Не надо напрягаться. Удобнее вести бизнес онлайн и сдавать выручку не только в отделении банка. Паритет банк. С нами удобно.
5: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
6: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: Реклама на радио Витебск.
1: О, снова утро. Детей пора собирать. Автобус задерживается. Надо бежать на тренировку, к врачу, в магазин по пути. И как все успеть? Где время найти?
2: У каждого свои причины купить машину. А решение – автокредиты Белагропромбанка. Оформляйте заявку на кредит в мобильном приложении банка. Ставка от 16,75% годовых на срок до 10 лет. Подробнее на belapb.by и по телефону 136.
3: Белагропромбанк. Каждая заправка может приносить больше. Больше литров, больше баллов. В сети АЗС «Газпромнефть». До 10 копеек выгоды с каждого литра. Акция действует по 8 июня. Подробности на gpnbonus.by по телефону 017-239-0609 и у операторов АЗС «Газпромнефть».
4: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони. 7043.
0: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы. 60 11 60. Это слушает весь мир. Слушай и ты на радио «Витебск».

0: Витебске 15 часов. Новости на радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Ольга Богданова. Новости к этому часу. В Гродно торжественно открыли второй день юбилейного 15-го республиканского фестиваля национальных культур. Фестиваль из регионального мероприятия превратился в событие, слава которому вышла за пределы страны. Об этом президент Беларуси заявил накануне на церемонии открытия, отметив единство всех народов, проживающих в Беларуси, и их общую ответственность за будущее страны. Была также подчеркнута уникальность праздника, который отражает богатую историю белорусской земли. Президент отметил, что фестиваль национальных культур создавался как традиция суверенной Беларуси. Обращаясь к представителям национальных объединений, глава государства выразил благодарность за дипломатические инициативы, подчеркнув важность народной дипломатии в развитии отношений с другими странами.
2: Национальным объединением хочу сказать отдельное спасибо за те дипломатические инициативы. Беларусь поддерживает дружбу со многими странами, а вы помогаете нам. Вы настоящая народная дипломатия. Поэтому то, что вы хорошо говорите о Беларуси, это нам выгодно. Мы понимаем, что это не благотворительность. За каждым вашим словом стоят действия. Действия хороших азербайджанцев в Беларуси на родине ценят азербайджанцы. Аргентины, я смотрю, армяне, афганцы. Как бы у нас ни складывались отношения, но ваше слово дорого стоит. Это и есть народная дипломатия. Спасибо вам за это. Когда людей связывает культурная, народная, семейная дипломатия, мы, политики, бессильны это разорвать. Мы ничего сделать не сможем. Поэтому помогайте, боритесь. К тому же интернациональные семьи, а я ярый сторонник этого явления для Беларуси, обычные. В них рождаются прекрасные, красивые, умные дети, которые разговаривают на многих языках нашей планеты. В наших вузах получают образование 37 тысяч иностранных студентов. 37 тысяч! Особенно радует, когда талантливые люди остаются и добиваются профессиональных успехов в самых разных сферах. Бывая в учреждениях образования, здравоохранения, я там вижу не только там наших азербайджанцев, армян, украинцев или русских. Там и сирийцы из Ближнего, из Дальнего Востока, и из Африки, люди, которые, получив здесь образование, остались у нас. И притом хорошие специалисты. Мы это приветствуем.
1: Главе государства подарили праздничный каравай и хрустальный символ фестиваля национальных культур в знак благодарности за сохранение мира и дружбы на белорусской земле. Александр Лукашенко поблагодарил всех тех, кто обеспечивает проведение этого праздника и развивает уникальный фестиваль. Нынешний праздник Республиканского фестиваля национальных культур является юбилейным и посвящен 30-летней истории и традициям форума. Президент обратил внимание, что в самом первом фестивале национальных культур принимали участие представители 11 национальностей, а сейчас их более 40. Сегодня во второй день фестиваля на сцену Гродненской площади вышли представители всех национально-культурных объединений, которые принимают участие в фестивале со своими куклами в национальных костюмах. Куклы Берегини по белорусской народной традиции хранят домашний очаг и дорогих сердцу людей.
0: Новости региона.
1: Руководство Витебской области поздравило новополочан с 68-й годовщиной основания города. Председатель Витебского облсполкома и председатель областного совета депутатов в обращении отметили, в 1958 году благодаря самоотверженному труду первопроходцев Новополоцк стремительно преобразовался в крупный научно-промышленный центр, играющий ключевую роль в социально-экономическом развитии Витебской области и всей Беларуси. Здесь создана и постоянно совершенствуется современная социальная инфраструктура, призванная обеспечить высокое качество жизни для каждого жителя. И каждый из граждан трудом, талантом и преданностью родному городу вносит неоценимый вклад в его процветание. Александр Рогожник и Дмитрий Демидов пожелали жителям Новополоцка крепкого здоровья, мира, добра, высоких достижений, а городу благополучия и процветания. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска – автосалон 7422.

0: Автосалон 7422. Ждем вас по адресу: Витебск, улица Терешковой, 11А. Телефон 29-766-7422.
1: Погода на радио Витебск.
2: На завтра синоптики прогнозируют в Витебске и по области облачную с прояснениями погоду. На большей части территории дожди. Ночью местами, днем во многих районах сильные ливни. Ветер северный, северо-восточный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 9-14. Завтра по региону 17-25 градусов тепла. В Витебске днем плюс 19-21. Прогноз предоставлен Витебск облгидрометом, партнер турагентства «Вокруг света».

0: 9. Телефон МТС. Код 33-632-003.
1: Радио Витебск. День твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. На радио Витебск. Час по-русски.
2: Всем привет, это группа Добро. У нас вышла новая песня «Море, привет». Слушайте ее прямо сейчас на радио Витебск.

0: Реклама. Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони 7043.
1: Все радиостанции страны теперь в одном бесплатном радиоплеере. Радиоплеер «Беларусь». Слушайте любимое радио удобно и без помех. Заходите на radioplayer.by, а также скачивайте мобильное приложение «Радиоплеер Беларусь». Все белорусские радиостанции слушайте здесь.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.
2: Салют, это Holy Flame. Ты слушаешь мою музыку на Радио Витебск.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони. 7043.
2: Что для вас значит работа?
3: Когда просыпаешься утром с охотой.
4: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
3: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
2: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа. Бай.
5: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
0: Телефон рекламной службы. 60 11 60. Наша музыка на радио «Витебск».

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Ольга Богданова. Коротко о главном к этому часу. Премьер-министр Беларуси проводит встречу с заместителем председателя КНР. Министр внутренних дел Беларуси в Бишкеке ознакомился с материально-технической базой госавтоинспекции Кыргызстана. Наивысший балл на ЦЭ по профильным предметам набрали более 600 абитуриентов. Об этом сообщили в Министерстве образования Беларуси. Подробности в начале следующего часа.
0: День на Радио Витебск. На Радио Витебск. Час по-русски.

0: Реклама.
1: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
2: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
3: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
2: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо. Рапсовое масло.
4: Узнаешь первым на пятой кнопке. Включай телеканал «Первый информационный».
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. «Радио Витебск». Слушай свое.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
2: Просто иди в оконный остров.
3: Окна ПВХ, двери входные и межкомнатные, балконы под ключ, скидки, оплата частями. Телефон 29 519 66 66. Сайт оконныйостров.бай.
4: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
5: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы. 60 11 60. Час по-русски.
6: Всем привет, это Джонни. Слушайте мои треки

0: Well. Турагентство Well. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Добрый день. В студии Ольга Богданова. Новости к этому часу. Сегодня трудовой десант руководства Витебщины высадился в Рассонском районе. В Клясицах проходит Большой субботник. Здесь возводят профилакторий для телят. На объекте трудится более 50 человек, в числе которых глава депутатского корпуса области Дмитрий Демидов отметил, что строительство профилактории – это стратегическая задача. Необходимо выводить животноводство на новый уровень, быть с хорошим заделом по производству молока и мяса. Как сообщил канал «Беларусь-4 Витебск», объект необходимо сдать до 1 июля.
1: Политика.
2: Белорусско-китайские отношения – пример стратегического партнерства. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Александр Турчин во время встречи с заместителем председателя КНР Хань Чжэном, передает Белта. Особенно важно, что фундаментом взаимодействия выступает не только высокий уровень политического диалога, но и экономическая составляющая – торговля, инвестиции, промышленная кооперация, техника, экономическая помощь. Министр внутренних дел Беларуси ознакомился с материально-технической базой госавтоинспекции Кыргызстана. Иван Кубраков изучил передовой опыт коллег. После завершения официальных встреч, которые прошли на площадке совещания в Бишкеке, руководители правоохранительных ведомств обсудили организацию заседания Совета министров внутренних дел стран СНГ. Мероприятие состоится в Душанбе осенью.
1: В Беларуси.
2: Наивысший балл на ЦЭ по профильным предметам набрали 638 абитуриентов, об этом сообщили в Министерстве образования. Больше всего максимальных показателей по математике их 190, по обществоведению 145, английскому языку 125. Менее 90 стабальных результатов по биологии, по химии и физике 35 и 22. По китайскому зафиксирован один стабальный результат, немецкому 9, французскому 15. Средние баллы практически по всем учебным предметам превысили 60 баллов. Баллы централизованного экзамена, который прошел 26 мая, будут опубликованы сегодня. В личном кабинете на сайте РИКСа будут доступны баллы, скан копии работы и верные ответы к заданиям экзаменационной работы. Свои знания проверили почти 59 тысяч выпускников 11 классов.
1: Новости региона.
2: Орша подтверждает статус льняной столицы страны. Сегодня здесь третий раз проходит уникальный фестиваль полек веток. Это праздник не просто культурное событие, а настоящая ода традициям, семейным ценностям и современному искусству. Как сообщила газета «Витебские вести», масштабная программа соберет более 15 тысяч участников и гостей. Старт праздничному марафону дали в городском дворце культуры, где накануне Дня работников легкой промышленности принимают поздравления работники ведущих предприятий «Билликпрома». В Витебской области успешно функционирует около 200 предприятий отрасли, где трудится свыше 12 тысяч специалистов. Регион является лидером в производстве льняных тканей и ковровых изделий, выпуская практически весь республиканский объем. Более половины всей производимой в стране обуви изготавливается на Витебщине. Продукция нашей легкой промышленности пользуется высоким спросом на мировых рынках, активно экспортируется в Россию, страны Азии и дальнего зарубежья. В полдень эпицентр праздника в Орше переместился в центр города. Здесь развернулись шумные торговые и ремесленные ряды. Для гостей мероприятия организаторы подготовили концерты с участием звезд русской и белорусской эстрады, интерактивные площадки, мастер-классы, фудкорты, фотозоны, семейные и молодежные активности, а также фейерверк.
1: Новости спорта.
2: В итоге имеет многофункциональное значение. Об этом сегодня рассказала заместитель премьер-министра Беларуси Наталья Петкевич во время спортивно-культурного фестиваля в Светлогорске. Это формирование у молодого поколения здорового образа жизни, а также модель поведения, которая складывается у ребят. Спортивно-культурный фестиваль в итоге проходит в Светлогорске с 4 по 6 июня. В программе мероприятия знакомство с культурными традициями региона, олимпийский квест с ценными призами, мастер-класс от чемпионов, театр, выступления звезд белорусской эстрады. И это все новости. К этому часу партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
3: Акция во всех магазинах «Веста».
4: Колбаса сырокопченая итальянская 220 граммов, 5 рублей 31 копейка. Кофе «Якобс» с корицей 90 граммов, 13 рублей 99 копеек.

0: Еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
1: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
2: Погода на радио «Витебск».
3: На завтра синоптики прогнозируют в Витебске и по области облачную с прояснениями погоду. На большей части территории дожди. Ночью местами, днем во многих районах сильные ливни. Ветер северный, северо-восточный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 9-14. Завтра по региону 17-25 градусов тепла. В Витебске днем плюс 19-21. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
2: Радио «Витебск». День твоего города. Радио «Витебск». Радио номер один в регионе.
4: Хочешь быть в курсе спортивных событий? Мы расскажем обо всем самом интересном. Обзор спортивных новостей на Радио «Витебск» в программе «Спорт FM».
5: Слушайте через несколько минут.
6: Привет, это Альберт Брайт. Слушайте и качайтесь под мои треки на Радио «Витебск».

0: категория 12+.
1: Приветствую всех на волне радио Витебск, у микрофона Влад Кузьмин. Давай вместе разбираться с самыми интересными событиями спорта и не только за всю неделю, а также разберемся с предстоящими событиями столь насыщенного спортивного мира. Присаживайся поудобнее, делай динамики громче, 60 минут в нашем распоряжении. Конечно, не забудем и о музыкальных паузах.
2: Спорт FM. Какой счет?
1: На этой неделе в Северной Америке стартовали сразу два главных финала сезона NBA и NHL, и оба получились довольно интересными уже с первых матчей. Давайте быстро пробежимся по самому вкусному. В NBA Нью-Йорк Никс, Сан-Антонио Спёрс. 1-0 в серии. Финал NBA 2026 начался с матча между Нью-Йорк Никс и Сан-Антонио Спёрс. И в первой же игре Никс взяли верх 105-95. Для Нью-Йорка это вообще первый финал с далекого 99-го года. Тогда они проиграли Спёрс в финале. Теперь их история, и они хотят взять реванш. Никс в плей-офф выглядит очень солидно. Они вообще не проиграли ни одной серии. И в финале Востока просто смели Кливленд 4-0. В первой игре финала хорошо отыграл Джаред Брансон. Именно он в концовке вытащил команду вперед. Тоже, несмотря на молодость и талант, Вимбаньяна никто не отменял, пока выглядит немного сыровато для финала. У них было много потерь и не самая лучшая реализация в ключевые моменты. Сейчас счет в серии 1-0 в пользу Нью-Йорка. Второй матч уже состоялся в Сан-Антонио. Если Никсы там возьмут верх, в Нью-Йорке начнется настоящая истерика. Что касаемо НХЛ, Вегас Голден Найтс и Каролина Харрикейнс идут 1-1 в серии. В финале Кубка Стэнли все пока равнее. Вегас и Каролина после двух матчей имеют равный счет. В первой игре Вегас вырвал победу в очень сумасшедшем матче 5-4. Было много голов, моментов и эмоций. Золотые рыцари выглядели чуть свежее и опаснее в атаке. А вот во второй игре 4 июня уже Каролина взяла верх 4-3 в овертайме. Решающий гол на счету Сета Джарвиса с большинства. Харрикейнс показали характер и сумели перевернуть ход матча. Особенно хорошо у них получалась игра в большинстве. Сейчас серия переезжает в Вегас на третий матч. Золотые рыцари будут иметь преимущество своей площадки, но Каролина выглядит очень цепкой командой, которая не любит сдаваться. Что интересного в целом, в NBA мы видим классическое противостояние опыта и характера против молодости и таланта. Нью-Йорк хочет наконец-то взять свой первый титул за 53 года, а Спёрс пытаются сделать это максимально быстро с новым поколением. В НХЛ финал получился довольно открытым. Вегас — это всегда зрелищно и с характером, а Каролина — это хорошо организованная, быстрая и неуступчивая команда. Пока фаворита нет. Короче, эта неделя в Северной Америке точно будет горячей. Два больших финала, куча эмоций и возможность увидеть новые имена на вершине. За кого болеете именно вы в этих сериях? За Никс или все-таки за молодежь из Сан-Антонио? А в хоккее — Вегас или Каролина?
2: Спорт FM. Радио Витебск. Везде и всегда.

0: FM. Доброе утро, Америка.
1: Пока все обсуждают трансферы и летние сборы, в американском футболе разгорелся настоящий скандал. Бывший вратарь Real Salt Lake Джефф Дюнасп подал в суд и требует 100 миллионов долларов с клуба MLS и своих бывших напарников. Причина – жесткая дедовщина, от которой он, по его словам, чуть не лишился жизни. В 2021 году 16-летний Дюнасп стал первым молодым игроком в истории Real Salt Lake. Его считали большим талантом, прочили большое будущее. Но уже через год карьера парня фактически закончилась. И теперь он рассказывает, почему. По версии игрока, старшие в раздевалке и душевой устраивали ему настоящий ад. Кто-то показал ему свои гениталии, извините за выражение, кто-то отпускал пошлые шутки про его тело, кто-то пинал мячом по ягодицам. Все это якобы происходило регулярно и было частью традиций. Плюс тренер вратарей, по словам парня, заставлял тренироваться даже с травмой, из-за чего все только усугублялось. Родители парня якобы неоднократно обращались к руководству клуба, но ничего не менялось. Никто не вел особых правил для несовершеннолетнего игрока. Никто не провел расследование. В итоге, как утверждает сам Джефф, в 2022 году он дошел до попытки завершить карьеру. Карьера это, конечно, уничтожила. В 18 лет он уже ушел из профессионального футбола. Сейчас Дюнасп требует компенсацию 20 миллионов на лечение и психологическую помощь, 80 миллионов за потерянный заработок, плюс еще хочет наказать конкретных игроков и тренера. Клуб пока молчит или говорит, что будет защищаться в суде. Официального обвинения не признают, но сам факт, что 16-летний парень, которого только-только взяли в профессиональную команду, оказался в такой ситуации, это уже очень серьезно. В американском спорте тема дедовщины и хейзинга всплывает регулярно. Но чтобы это происходило с несовершеннолетним игроком в МЛС, это уже совсем другой уровень. И если все, что описано в иске, правда, то вопросы должны быть не только к конкретным людям, но и к системе клуба и лиги в целом. Пока это только иск, и суд еще разбирается. Но история уже вызвала большой резонанс, потому что когда молодой парень с большими мечтами приходит в команду и вместо поддержки получает такое, это уже не традиции в кавычках, а просто токсичная среда, которая может сломать человека. Надеюсь, что правда выйдет наружу и больше таких историй не будет. А вам как кажется, это единичный случай или в футболе до сих пор слишком многое списывают на мужицкие шутки?
0: Спорт FM. Радио Витебск. Для тебя и для каждого.

0: пока все обсуждали, кто же придет в Ливерпуль после ухода Арне Слота, красные внезапно взяли и назначили Андони и Раулу. Баск из Борнмута уже официально новый главный тренер Ливерпуля. Контракт на 2 года. И теперь главный вопрос – это гениальный ход или очередная русская рулетка? С одной стороны, и Раула – это реально свежий и интересный вариант. За 3 сезона в Борнмуте он построил очень симпатичную команду. Футбол вертикальный с агрессивным прессингом. Много переходов из обороны в атаку. Если честно, по стилю он гораздо ближе к Юргену Клоппу, чем Слот. Не такой спокойный и позиционный, а более хаотичный и энергичный. А это как раз то, чего многим фанатам Ливерпуля не хватало в последние 2 года. Плюс и Раула отлично работает с молодыми и развивает игроков. При нем в Борнмуте заиграли Семеньо, Хёйсен, Керкес, Крупи и Скотт. Если он сможет вытащить максимум из Вирца, Исака и остальных атакующих игроков, это уже полдела. Плюс парень психологически устойчивый. Даже после провальной серии в конце 25-го Борнмут в итоге отыгрался и закончил сезон нормально. Конфликтов в раздевалке он не создает. Но есть и вторая сторона. У Ираолы вообще нет опыта в работе в топ-клубе. Борнмут — это одна история, а Ливерпуль с его звездами, ожиданиями и огромным давлением — совсем другая. Работать с готовыми суперзвездами, которые уже все повидали, это не то же самое, что развивать талантливых парней из середины таблицы. Еще один момент — скаутинг. В Борнмуте у Ираолы была очень сильная команда селекционеров, которые находили игроков за копейки. В Ливерпуле же прошлым летом с трансферами было не очень. Если боссы красных снова не смогут нормально усилить состав, то даже самый талантливый тренер может утонуть. В общем, назначение Ираолы — это ставка на молодого прогрессивного тренера с клоповским ДНК? Рискованно. Очень. Но при этом интересно. Ливерпуль явно решил не брать очередного безопасного специалиста, а попробовать что-то новое. Сейчас самое главное, как быстро Ираола сможет перестроить команду под себя и наладить контакт с раздевалкой. Потому что в Ливерпуле пол команды — это лидеры с характером. А вы как считаете, правильный выбор или стоило взять кого-то более опытного и звездного?
1: Спорт FM. Реклама на радио Витебск.
2: Сделай газон идеальным, легко и быстро с Удачником. С 1 по 30 июня газонокосилка

0: 208-266-66. В «Удачнике» техника, которая работает на результат.
1: Что для вас работа? Стабильный доход?
2: Это классная команда и карьерный взлет.
3: Сыну велика, в доме новая крыша.
4: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
5: Работа – это способ исполнить мечты.
6: Найди больше, чем просто работу на «Работа.бай».
7: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
8: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
9: Телефон рекламной службы 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: цифра недели.
1: Чемпионат мира 26-го года – это уже не просто турнир, это настоящий монстр. Самый большой, самый дорогой и самый богатый чемпионат мира в истории футбола. Давайте разбирать по полочкам, что там с цифрами и какие рекорды нас ждут. Сначала размер. Вместо привычных 32 команд теперь будет 48. Матчи вместо 64 станет 104. Это на 40 игр больше, чем было в Катаре. Турнир растянется с 11 июня по 19 июля. Играть будут в трех странах сразу – США, Канада и Мексика. 16 стадионов, 11 из которых в Штатах. Финал, кстати, 19 июля под Нью-Йорком. Это будет первый в истории ЧМ с тремя хозяевами. Теперь про деньги. Тут все по-взрослому. FIFA установила рекордный призовой фонд. Сначала говорили про 727 миллионов долларов, а потом подняли до 871 миллиона. Это почти на 50% больше, чем было в Катаре. Победитель получит 50 миллионов, финалист 33. Третье место 29. Даже команды, которые вылетят в групповом этапе, уйдут не с пустыми руками. Минимум около 9-12 миллионов долларов каждому участнику. Плюс деньги на подготовку. Для сравнения, в 22-м победитель забрал 42, теперь 50. Неплохо, да? Особенно если учесть, что многие федерации жаловались на огромные расходы по перелетам и проживанию в трех странах. А вот сколько заработает сама FIFA, это уже совсем другие цифры. По последним прогнозам, за весь четырехлетний цикл с 23 по 26 организация может выручить около 13 миллиардов долларов. Из них львиную долю как раз принесет чемпионат мира. Это где-то 9-11 миллиардов. Для сравнения, чемпионат мира в Катаре принес FIFA около 7. Откуда такие деньги? В основном от продажи прав на трансляции. Ожидают больше 4 миллиардов. Спонсорство 2,8 миллиарда. И билетов. Билетов уже продали больше 5 миллионов, а всего планируют реализовать свыше 6. Еще один интересный момент – компенсации клубам за то, что их игроки едут на ЧМ. Клубы тоже получат деньги, и сумма там тоже рекордная. По некоторым данным, около 350 миллионов долларов на всех. Что касается необычных рекордов, то их тоже будет много по умолчанию. Самый большой ЧМ по количеству команд и матчей в истории. Первый турнир, где три страны принимают матчи. Самый большой призовой фонд. Самый длинный чемпионат мира по продолжительности. Почти 6 недель. Больше всего матчей в одном турнире. 104. Плюс из-за формата с 48 командами в плей-офф выйдут сразу 32, а не 16. То есть даже команда, занявшая третье место в группе, все равно имеет шанс попасть в 1/16 финала. Это сделает групповой этап менее смертельным для середняков. Экономический эффект для Северной Америки тоже обещают огромный. FIFA говорит про 49 миллиарда долларов дополнительного ВВП. Отдельные американские города могут заработать по несколько сотен миллионов каждый за счет болельщиков, отелей, еды и сувениров. Конечно, не все так радужно. Есть вопросы по логистике, перелеты между тремя странами, разница во времени, огромные расстояния. Плюс билеты не самые дешевые, и некоторые уже жалуются на цены. Это мы помним. Но в целом ЧМ-2026 обещает быть самым масштабным и богатым. 48 команд, 104 матча, миллиард призовых и больше 10 миллиардов выручки для FIFA. Если вы любите большие цифры и безумные турниры, этот чемпионат для вас. Будет интересно, будет шумно и, скорее всего, очень по-американски дорого. А вы уже прикидываете, кто сможет стать чемпионом в таком большом формате?
0: Спорт FM. Радио Витебск. Радио, которое слушает.

Мэр Нью-Йорка Захран Мамдани написал колонку для The Athletic о своей любви к Арсеналу. И получилось очень душевно и по-человечески. Оказывается, даже глава одного из самых больших городов мира болеет за канониров с детства и до сих пор не может спокойно вспоминать некоторые матчи. Все началось, когда ему было 9 лет. Дядя рассказал ему про команду с пушкой на эмблеме и сидеющим капитаном Тони Адамсом. А потом был Арсен Венгер. Мамдани поначалу был уверен, что клуб назвали в честь тренера. И когда тот уйдет, придется переименовывать команду. Классика. Особенно тепло он вспоминает непобедимый сезон 2003-4, промах Ван Нистелроя с пенальти, дубль Рейса против Челси, Пирос, летящий по флангу, а потом был финал Лиги чемпионов в Париже в 2006. После поражения от Барселоны мальчишка решил взять все в свои руки и начал активно заниматься трансферами в Football Manager. Под его руководством Жереми Альядер и Жермин Пенат расцвели, а Йоан Гюрков раскрыл свой Зидан-потенциал. И да, как настоящий социальный

0: Дениса. Спорт FM.
1: Сломался автомобиль? Бизнес встал на паузу? Специалисты СТО «Вираж» работают качественно, быстро и без выходных. Любые виды ремонта автомобилей для юридических лиц. «Вираж» – СТО твоего города. Витебск, Володарского, 96.
0: День на радио «Витебск».

Иногда в баскетболе побеждает не тот, кто лучше бросает, а тот, кто лучше думает. В испанской лиге в последнем туре сезона случился просто безумный финал. Сарагоса шла в зоне вылета и в концовке проигрывала. За 4 секунды до сирены счет был такой, что два точных штрафных ничего бы не решили. 93-94. И владение у соперника. Болельщики уже начали хвататься за голову. И тут на линию штрафных выходит канадец Трейл Беллс Хайнс из Сарагосы. Он спокойно кладет первый штрафной, а второй специально кидает в дужку кольца. Мяч отскакивает, он сам же ловит подбор, мгновенно отдает партнеру, и тот забивает треху. 95-94. Победа! Команда чудом спаслась от вылета и отмечала так, будто выиграла чемпионат. Это не просто удача, это холодный расчет. Обычный игрок бы забил оба штрафных, проиграл и разводил руками. А этот специально промахнулся, чтобы получить второй шанс. И все получилось. Сарагоса осталась в лиге, а Трейл Беллс Хайнс теперь надолго войдет в историю испанского баскетбола. Потому что иногда один умный промах стоит двух точных попаданий. Вот это я понимаю, баскетбольный интеллект на максималках. Пока одни жены известных спортсменов спокойно ходят по магазинам и отдыхают на курортах, супруга Ильи Ковальчука Николь решила, что это слишком просто. И вот 27 мая 2026 года она стала первой женщиной из России, которая поднялась на Эверест без кислородного баллона. Всего в мире таких людей около 200. Женщин среди них еще меньше. Николь шла из четвертого лагеря до вершины 18 часов, а потом еще 7 часов спускалась обратно.

0: обратно без кислорода. На высоте почти 9000 метров. Это уже не просто спорт, это что-то запредельное. При этом для нее Эверест не первая такая вершина. И еще в мае 25 года Николь завершила программу всех 14 восьмитысячников планеты. То есть она побывала на каждой горе выше 8000 метров. И все это будучи мамой 4 детей. Илья Ковальчук, кстати, отреагировал очень тепло. Написал, что гордится женой, что ее восхождение вызывает огромное уважение. Ну и это понятно. Когда твой человек делает такие вещи, обычные проблемы и жалобы как-то сразу отходят на второй план. Конечно, такие восхождения — это всегда огромный риск. Но Николь уже не первый год занимается серьезным альпинизмом и, судя по всему, подходит к делу очень ответственно. Плюс у нее за плечами огромный опыт. В общем, пока мы тут обсуждаем трансферы, матчи, есть люди, которые реально бросают вызов природе и себе. И одна из таких — жена известного хоккеиста, которая, к слову, уже успела войти в историю российского альпинизма, да и, в общем, мирового. Вот это, я понимаю, настоящая сила характера. А вы как думаете, это больше про безумие или про невероятную силу воли?
1: Спорт FM. Наша музыка на радио Витебск.

0: Представьте себе клуб, у которого бюджет меньше, чем зарплата 1-2 игроков Челси за месяц. Стадион на пару тысяч человек, а в истории 109 лет без единого серьезного трофея. И вдруг этот клуб выигрывает Кубок Португалии, обыграв в финале сам Спортинг, а еще и попадает в общий этап Лиги Европы. При этом остается во второй лиге страны. Это не сказка, это реальная история Тринесса в сезоне 25-26. Ребята сенсационно взяли первый в своей истории титул. В финале Кубка они переиграли Спортинг со счетом 2-1 в доп. Время. Победный гол с пенальти забил 38-летний Стапира. Для Торинца это было больше, чем просто трофей. Это был момент, когда маленький клуб из Торишведраша, в 40 километрах от Лиссабона, поставил на уши всю страну. Но в стыковых матчах за выход в Примейру все сложилось не так, как хотелось. Торинце проиграл и остался во второй лиге. Казалось бы, разочарование, а нет. Потому что победа в Кубке дала им путевку в Лигу Европы. И не в какой-нибудь квалификационный раунд, а сразу в общий этап. Это очень жирно. Теперь Торинце будет играть в одной компании с такими клубами, как Сандерленд, Кристал Пэлас и Сельта. А в соперники им теоретически могут попасться Ювентус, Милан, Байер или Марсель. Серьезно. Клуб, чей весь состав стоит меньше 10 миллионов евро, будет разъезжать по Европе и играть против грандов. Кстати, домашние матчи в Лиге Европы Торинце проведет не на своем стадионе. Он вмещает всего около 2500 человек и не соответствует требованиям УЕФА. А на Алгравием, Фаво, это почти 200 километров от дома. Но это мелочи по сравнению с тем, что происходит. А теперь самое вкусное. Пока Торинце готовится к Еврокубкам, Челси, клуб, чей состав в десятки раз дороже, остался вообще без Еврокубков. Вот вам и правильный футбол с большими бюджетами. Торинце уже вошел в историю португальского футбола. Они стали первой командой из второй лиги, которая выиграла Кубок страны. А теперь еще и первая, которая будет играть в общем этапе Лиги Европы, оставаясь во втором дивизионе. Это не просто сенсация, это сказка. Маленький клуб с крошечным стадионом и скромным бюджетом показал, что иногда эмоции, характер и вера в себя важнее денег и звездных имен. В следующем сезоне Торинце будет жить по принципу «главное не победа, а участие». Хотя, зная этих ребят, они точно не собираются просто участвовать. Кстати, до 1926 года Торинце вообще играл только по понедельникам, потому что по воскресеньям их поле занимала ярмарка скота. Вот такой клуб теперь будет играть с Ювентусом или Миланом. Вот это я понимаю, футбол без границ. Как думаете, смогут ли эти ребята хотя бы разок удивить кого-то из грандов в Лиге Европы?
1: Спорт FM. Радио Витебск. Волна твоего города.

0: FM. Сам себе спортсмен.
1: Пока мы с вами тут все про трансферы и финалы, в Англии громкая история с Рахимом Стерлингом. 31-летний форвард Фейенорда умудрился влететь на своем Ламборгини в ограждение на трассе М3. К счастью, обошлось без пострадавших. Просто разбил красивую машину. А вот дальше началось интересное. Приехала полиция, а Рахим отказался проходить медицинское освидетельствование. В итоге его арестовали. Подозревают сразу в нескольких вещах. Вождение в состоянии наркотического опьянения, хранение запрещенных веществ класса С и опасное вождение. Стерлинга уже отпустили под залог. Расследование продолжается. Пока официально он ни в чем не признан виновным, но ситуация, мягко говоря, неприятная. Самое странное, это происходит на фоне довольно сложного периода в карьере Рахима. Он уже не тот взрывной вингер, который рвал всех в Манчестер-Сити и Челси. Сейчас играет в Голландии и, судя по всему, не все там так гладко. Как в плане формы, так и в плане жизни за пределами поля. Ламборгини в забор — это уже не просто неудачный день за рулем. Это довольно серьезный сигнал, что у парня явно есть проблемы. И ладно бы просто машина, но когда в дело вмешивается полиция и запрещенные вещества, это уже совсем другой уровень. Надеюсь, у Рахима все решится максимально быстро и без лишнего шума. А главное, чтобы он сам разобрался со своими трудностями, о которых говорят близкие к нему люди. Футболисты тоже люди, у всех бывает, но когда ты публичная фигура и ездишь на ламбо, цена ошибки становится гораздо выше. Помните, активно обсуждали драку между Вальверде и Чуамини в Реале? Все началось на тренировке. Вальверде жестко сыграл против француза. После занятия конфликт перешел в раздевалку, где Чуамини нанес удар. Вальверде потерял сознание и попал в больницу с травмой головы. Клуб отреагировал быстро. Обоих игроков оштрафовали на 500 тысяч евро каждого. Для Реала это, конечно, солидно. Позже парни извинились друг перед другом. Чуамини сказал, что ситуацию сильно раздули именно из-за статуса клуба. Сейчас, по последним данным, ребята уже помирились и тренируются вместе. История получилась громкая, но, судя по всему, это была разовая вспышка эмоций, а не глубокий конфликт внутри команды. В большом клубе такое иногда случается. Характер, жесткая игра и большие деньги. Главное, чтобы это не повлияло на результаты на поле. Спорт FM.

0: Сегодня у нас в эфире настоящая классика. Тема, которая уже лет 15 не дает покоя болельщикам по всему миру. Криштиану Роналду против Лионеля Месси. Величайшее противостояние в истории спорта? Многие так и считают. И я, честно говоря, с ними согласен. Все началось еще в 2008-м. Полуфинал Лиги Чемпионов. Барселона против Манчестер Юнайтед. На третьей минуте Роналду с пенальти не забил, а Месси спокойно стоял и смотрел. Тогда МЮ прошел дальше и в итоге взял трофей в Москве. Но это было только начало. Два парня, у которых детство было далеко не сахарным. Криш рос в бедной семье на Мадейре. Над ним смеялись из-за акцента. Лео в Аргентине вообще еле ходил из-за проблем с гормоном роста. Барса помогла с лечением, и он ответил им всем своим талантом. Оба прошли через многое, прежде чем стали теми, кем стали. А потом начались классика. 9 лет подряд, минимум 2 раза в сезон, эти двое встречались лично. Это было не просто футбольное шоу, это был настоящий сериал. Хет-трик Месси на Бернабеу, победный гол Роналду в финале Кубка, тот знаменитый момент, когда Лео снял футболку и показал фамилию. В общем, если ты не пересматривал эти матчи по 100 раз, ты пропустил целую эпоху. По цифрам, конечно, до сих пор спорят. У Месси больше голов Ла Лиги, 474 против 311. Но Роналду забивал их быстрее, 311 голов в 292 матчах за Реал. В Лиге Чемпионов у Криша 5 трофеев против 4 у Лео. Зато у Месси 8 золотых мячей против 5 у Роналду и, конечно, чемпионат мира. Вот это уже аргумент, который фанаты португальца обычно пропускают. Самое смешное, что даже когда они уже не играли в одном чемпионате, соперничество никуда не делось. Болельщики до сих пор устраивают войны в комментариях, кто лучше, кто важнее, кто больше повлиял на футбол. А я считаю так. Нам просто повезло, что мы все это застали. Два лучших игрока своего поколения на пике одновременно. Это же редкость. И вот что интересно. Их последняя официальная встреча была еще в 2020-м. Но вдруг в 2026-м может случиться новая эра, если Португалия и Аргентина сойдутся в четвертьфинале чемпионата мира. А такая вероятность есть. Мы увидим их на поле еще раз, уже в 39 и 41 год соответственно. Представляете, какие будут эмоции? Лично я надеюсь, что судьба их сведет. Хочется еще раз увидеть эти объятия перед матчем, эти взгляды и этот огонь в глазах. Потому что такое противостояние рождается раз в поколение. А мы имели счастье жить в то время, когда оно было. Так что да, Роналду и Месси — это уже не просто футбол. Это целая эпоха. И она до сих пор жива. А ты за кого болел в те годы? За Криша или за Лео? Если вы думаете, что самое жесткое футбольное дерби – это Celtics Rangers или Boca River, то вы просто не видели вечное дерби между Црвеной Звездой и Партизаном. Это уже не футбол, это настоящий белградский адреналин. Все началось после Второй мировой. В 1945-м югославская армия создала себе клуб «Партизан». Логично, партизаны и все такое. А чуть раньше коммунисты и МВД сделали свою команду – Црвену Звезду. Получилось, что два самых мощных ведомства страны решили выяснить отношения не в кабинетах, а на футбольном поле. И с тех пор это уже не просто матч, это война. Но если честно, на поле там давно уже не самое интересное происходит. Главные герои — это болельщики. Деджи у Цверны и Гробари у Партизана. Эти ребята делают такие перформансы, что даже в Европе многие обзавидовались. Дым, фаеры, баннеры на весь стадион. Но иногда все заканчивается гораздо жестче, чем просто красивые картинки. Были времена, когда после дерби в Белграде реально можно было не выходить на улицу. В 89-м году Црвена вырвала победу на последних минутах. Фанаты выбежали на поле и начали избивать всех подряд. Переросло в массовую драку по всему городу. В 90-е были случаи, когда болельщики одного клуба устраивали засаду на бар, где сидели фанаты другого. Топоры, ножи, арматура — полный набор. А в 99-м одна сигнальная ракета угодила прямо в горло парню с трибуны Црвены. Он, к сожалению, скончался. Даже внутри одной фанатской группировки иногда творился полный трэш. В 2017-м фанаты «Партизана» прямо на матче избили своих же. Кто-то пытался устроить переворот в группировке. И его быстро поставили на место. Раздели догола и выкинули на беговую дорожку. Вот такой у них олдскул. Конечно, помимо всех этих безумств, есть еще и футбол. Последние 8 лет Црвена Звезда полностью доминирует в Сербии. 8 чемпионств подряд. «Партизан» сейчас в роли догоняющего. Хотя в нулевых и начале десятых сам был королем. По общему количеству титулов впереди все равно Црвена. 35 чемпионств против 27. Плюс у них в активе победа в Кубке Европейских чемпионов в 91-м. Но если честно, когда эти две команды выходят друг против друга, уже почти не важно, кто в итоге выиграет. Потому что само дерби — это отдельный вид спорта. Это про ненависть, про традиции, про то, что в Белграде даже через 80 лет после создания клубов люди до сих пор готовы ради этого матча на все. И самое главное, это дерби действительно вечное. Пока в Сербии будет футбол, эти две команды будут играть друг с другом. И болельщики будут устраивать шоу, от которого у многих волосы дыбом встают. А вы бы хотели посмотреть такое дерби вживую? Или лучше посмотреть по телевизору из безопасного места?
1: Спорт FM.

0: Витебске 17 часов. Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики прогнозируют Витебские по области облачную с прояснениями погоду. На большей части территории дожди, по восточной половине грозы. Ветер северный, северо-восточный 4-9, порывы до 14-20 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 9-14. Завтра по региону 20-25 градусов выше нуля. Местами 17-19. В Витебске днем плюс 19-21. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, партнер турагентства «Вокруг света».

0: Витебск, Ленина, 26, офис 205. Телефон МТС. Код 33-632-3003.
1: Вечер. На радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Это слушает весь мир.

0: Витебск. Твоя любимая музыка.
1: Привет, Витебск, это Акмаль
2: и Джелагония. Представляем вам нашу совместную песню «Пожар».
1: Она о глубоких чувствах и испепеляющей любви. Слушайте наш трек
2: на радио Витебск.

0: Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики прогнозируют Витебские по области облачную с прояснениями погоду. На большей части территории дожди, по восточной половине грозы. Ветер северный, северо-восточный 4-9, порывы до 14-20 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 9-14. Завтра по региону 20-25 градусов выше нуля. Местами 17-19. В Витебске днем плюс 19-21. Прогноз предоставлен Витебск облгидрометом.
0: Радио Витебск. Вечер твоего города. Это слушает весь мир.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Серому обещали новый велик Sony, последнюю модель телефона. Максу крутую приставку. А мне говорили, что все это у меня будет уже завтра.
2: Я поверил.
1: Не ведись на пустые обещания. Ведь только тебе решать, какой будет твоя жизнь. Не меняй свое лето на наручники. Скажи нет наркотикам. Не забирай у себя шанс на счастливое детство и перспективное будущее.
3: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
4: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
0: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60. Радио «Витебск». Твой выходной на любой.

0: агентство «Well». Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Погода на радио «Витебск».
2: Добрый вечер. На завтра синоптики прогнозируют Витебские по области облачную с прояснениями погоду. На большей части территории дожди, по восточной половине грозы. Ветер северный, северо-восточный 4-9, порывы до 14-20 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 9-14. Завтра по региону 20-25 градусов выше нуля, местами 17-19. В Витебске днем плюс 19-21. Прогноз предоставлен Витебского облгидрометом.
1: Вечер. Вечер на радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Это слушает весь мир.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
2: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы. 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики прогнозируют в Витебске и по области облачную с прояснениями погоду. На большей части территории дожди, по восточной половине грозы. Ветер северный, северо-восточный 4-9, порывы до 14-20 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 9-14. Завтра по региону 20-25 градусов выше нуля. Местами 17-19. В Витебске днем плюс 19-21. Прогноз предоставлен Витебск облгидрометом.
0: Радио Витебск. Вечер твоего города. Это слушает весь мир.

0: Витебске 19 часов. Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики прогнозируют Витебские по области облачную с прояснениями погоду. На большей части территории дожди, по восточной половине грозы. Ветер северный, северо-восточный 4-9, порывы до 14-20 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 9-14. Завтра по региону 20-25 градусов выше нуля. Местами 17-19. В Витебске днем плюс 19-21. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, партнер турагентства «Вокруг света».

0: 20/1 евро. Телефон МТС. Код 33-632-003.
1: Вечер. На радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
2: Повтор программы от 31 мая.
3: 20 лучших треков. Эксклюзивные новости. Громкие премьеры. Одна неделя. Это ТОП-20. Хит-парад самой трендовой и актуальной музыки на радио Витебск.
4: Категория 12+.
5: Ну какова красота! Весна, цветут цветы, повсюду романтика и счастливые лица. Так ощущаются последние весенние дни этого года. Впереди новый летний сезон, в музыкальном плане будь уверен. Мы к нему точно готовы. А еще готовы тебе это доказать, зарядив в эфир хит-парад ТОП-20. Здесь лишь сливки, а взбивать их будут для тебя Влад Кузьмин и Настя Дроздова.
6: Взбитые сливки получаются в итоге, ну, неплохо. Ко многим десертам подходит. Получается, что вся двадцатка это коржи, а ее участники вот как раз вот это вот лакомство. Пройдем в начале этого пути по ярким воспоминаниям прошлой недели. Ну и, конечно, да, ждем лета.
3: Лидеры прошлой недели.
5: Третья строчка Биби Рекса и Fiveless New Religion.
6: Второе место. Калум Скотт или они? Stay.
5: Первая строчка. Алан Уолкер, Изабелла Мелькман и Кэтрин О'Райан. Broken Strings.
3: Кто станет лучшим, решаешь ты.
5: Занятная вышла прошлонедельная подборка, но, как говорят дорогостоящие коучи, не стоит зацикливаться на прошлом. Нужно жить настоящим. Потом, естественно, берут за это много денег и выпроваживают за дверь. Так вот, у нас здесь все бесплатно, чем не повод задержаться на волне.
6: Кстати, на протяжении 14 недель этим занимается Бруно Марс. Его трек «I Just Made» уже явно прошел все стадии. И новинки, и горячие ротации, и топ-трека. Сейчас же Бруно находится не на самой приятной ступени спада. Об этом говорит 20 место и минус 2 на балансе.
3: 20 место.

0: Your husband is coming.
1: Есть девушки, которым хочется пожать руку, а потом всем рассказать, что случилось такое событие. Подобные желания возникают в основном по отношению к талантливым людям. К ним однозначно относится Рэй. Певица с нами уже 24 недели. Между прочим, это новый рекорд месяца. Жаль, за рекорды лайки не выдают. Придется треку «Where is my husband» потусоваться на 19-й строчке еще какое-то время.
2: Анима и Эйджая пока не претендуют на такие большие цифры по нахождению в топе. Но, возможно, и не нужно. Ведь сейчас вся работа у исполнителей заточено на то, чтобы в принципе не покинуть двадцатку. А пока у трека Out of My Body так не получается. Более того, минус один на счет.
3: 18 место.

0: еще немного громких имен. Алок, Португал, Земен и Зеба. Ребята пока притаились, прихватив с собой щит, который им явно поможет уворачиваться от минусов, летящих в сторону совместки Dive into the Ocean.
1: Наши бегуны по просторам хит-парада Хевин и Кейтлин Арагон что-то в обратную сторону дали маха. Минус 2 для трека Айран. Самое время бы вообще сделать паузу и обдумать маршрут. Ведь к вершине всегда двигаться тяжелее, но приятнее.
2: 16 место.

0: Под этот хит можно не только танцевать, но и заниматься спортом. И это не рекомендация по опыту. Так говорят музмейкеры со стажем, которые знают, что значит темп 127 ударов в минуту. Не знаем, это ли повлияло на оценки для работы Алле Фарбен и Рене Миллера, но точно в курсе, что Body Talk взлетел на 5 позиций.
1: Танцы под дождем хорошим не закончатся, тем более еще дожди не летние и не теплые. Заболеть как дважды два. Вот вам и пожалуйста, Дэйв и Тимс теряют таким образом 4 балла от своих запасов.
2: 14 место.

0: И снова приветы! Стремительно мчим по сетке рейтинга, практически не сбавляя скорости, если только на поворотах. Кстати, поворотный момент в карьере Холли Флейма тоже хотелось бы обсудить поподробнее. Если кто не в курсе, парень взял премию «Лучший старт» от РУ-ТВ. Чувствуете гордость за соотечественника? Мы точно да. Но, несмотря на такие заслуги, ты отправил его на 13 место. Вот теперь можно сказать, что «Тону» — подходящий под ситуацию трек.
1: 13 место.

0: принципе, ты слышал, что данный трек является новинкой нашей двадцатки. Баиндия, Икчо и Мод взяли и выкатили нам хитяру Шате. Вот знаете, пропитан саунд летним вайбом и теплом. Хотя Мода мы могли и не услышать в этой работе. Артист очень просил своего соотечественника Баиндию взять его в эту работу, но согласие получил не сразу. Но итог позитивный. Теперь ребята поборются за звание топ номер один.
1: А Gearbox касается темы топа только в контексте топ-топ ножками на 11-ю строчку. Именно здесь и услышим хит Graceland.
2: 11-е место.

0: бывает, закроешь глаза на несколько секунд, и вдруг бабах, пролетает несколько часов. В нашем же случае пронеслась уже почти половина хит-парада. Нижняя сетка так точно озвучала. Единственное, что хочется, так это кратко пройти по местам с 20 по 11.
1: 20 строчка, Bruno Mars, I Just Met You.
0: Девятнадцатое место. Ray, Where Is My Husband?
1: Восемнадцатая строчка. Anime и Ajaya, Out Of My Body.
0: Семнадцатое место. Alok, Portugal, The Man, Zeba, Dive Into The Ocean.
1: Шестнадцатая строчка. Heaven и Caitlyn Aragon, I Run.
0: 15 место. Алеф Арбен и Рене Миллер. Body Talk.
1: 14 строчка. Duff и Teams. Rain Dance.
0: 13 место. Holy Flame. Тону.
1: 12 строчка, By India и X-Chu, а также мод Шаде.
0: 11 место, Yearbox, Graceland.

0: Хит-парад ТОП-20 на волне продолжается. Напоминаем тебе, что он доступен не только в эфире. Слушать нас можно также на сайте radiovitebsk.by или через умную колонку Алису. Говоришь ей: «Алиса, включи Радио Витебск», и будет тебе счастье. Ну а кому-то будет сегодня минимальное количество лайков и вылет недели.
1: ТОП-20. Вылет.
2: Ну что, не такие уж мы тут белые и пушистые. В рамках хит-парада бывают и вылеты, и мы безжалостно умеем отправлять музыкантов писать новые хиты, так как старые уже просто не актуальны. Такая ситуация сегодня у группы One Republic. Их Give Me Something не набрал нужного количества баллов. Прощаемся, до новых встреч.
1: ТОП-20.

0: все еще здесь. Да-да, никуда не расходимся. Волна номер один в регионе не может просто так отпустить. Поэтому разнообразим чартранерские разборки еще и рубриками. Одна из них уже на старте. Настя готова запустить портал и отправить нас всех куда? Узнаем через считанные секунды.
1: Флэшбэк.
2: Этот период невозможно представить без Бритни Спирс. В 2011-м она была на пике и даже успела поколесить с туром по всей Америке. В наш чарт она залетела с не столь известной песней, название которой «Hold it against it's me». Кстати, была на третьем месте. На втором оказалась Виктория Жигулина и Эдвард Майя с синглом «Desert Rain». Хит всех дискотек. И раз уж мы о них заговорили, то пришло время вспомнить фаворита списка из прошлого. Трек «Мистер Секс» от Александры Стан. Могу поспорить, сразу же после упоминания этого хита он начинает звучать в голове. Но зачем крутить его там, если можно сейчас послушать на волне любимого города?

0: пора закругляться. Но эта фраза касается только этого часа. После мы с тобой отправимся навстречу победителю чарта. Ну а пока давай сделаем все, чтобы нам запомнилась эта 60-минутка. Как насчет отрыва с русскоязычными исполнителями? Мы готовы. Стартуем с группы «Руки вверх». Да, Сергей Жуков решил порадовать навьем и выпустил потенциальную хитяру под названием «Холодно». Так и хочется сказать: Сереж, не мерзни, сейчас все решим. Ну а потом забросим в плейлист еще Филатова и Кэроса, которые сосредоточились в последнее время на «Счастье». Название песни соответствующее — «Среди счастливых людей».
1: Ну а Мия Бойко, в очередной раз полюбовавшись на себя красивую в зеркало, выдала простой, но цепляющий текст для своего трека «Экспонат». В общем, как всегда, восхваление себя обеспечь работой «А я красивая».

0: агентство «Well». Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Вечер. На радио «Витебск». Радио «Витебск». Радио номер один в регионе.
2: Повтор программы от 31 мая.
3: Каждую неделю с понедельника по пятницу. Именно ты решаешь судьбу главного чарта «Радио Витебск». ТОП-20.
4: Слушай «Радио Витебск». Выбирай любимую песню и голосуй за нее в официальном паблике «Волны ВКонтакте» или на сайте radiovitebsk.by.
3: Сделай свой вклад в главный музыкальный рейтинг нашего города. Кто станет лучшим, решаешь ты.
5: И снова привет, и с тобой главный музыкальный рейтинг «Волны». Настраивайся на раздачу треков из верхней десятки, но не нашего хит-парада, а скорее мирового сборника лучшей музыки. Открываем топ «Шазам».
6: На сегодняшний момент вот что мы выцепили из мирового. Мауис Джо и Канахор появятся на «Волне» с треком «Пилей» и подарят всем нам свет. Крис Браун зафорсился в «Глобал» с работой «No One Else». Тоже такой трек, что и подвигаться можно. Ну и третий представитель в подборке — это The Kid Laroi и его трек «Girls». Все, вперед слушать.

0: понедельника по пятницу. Именно ты решаешь судьбу главного чарта «Радио Витебск». ТОП-20.
1: Слушай «Радио Витебск». Выбирай любимую песню и голосуй за нее в официальном паблике «Волны ВКонтакте» или на сайте radiovitebsk.by.
0: Сделай свой вклад в главный музыкальный рейтинг нашего города. ТОП-20. Горячая десятка.
2: Кто-то хочет научиться бить десяточку, а наши музыканты стремятся в нее попасть. Желательно в верхнюю. Вот ее распаковкой сейчас и займемся. На 10-м месте оказались артисты-универсалы. Они и поют, и танцуют, и в кино снимаются. Одним словом, BTS. Парни стали прорывом в чарте на этой неделе. Погнали плавать в южнокорейских водах под сингл «Swim».

0: Эбен и его хит «Hollow» немного, но сдает позиции. Если быть максимально точным, то 2 балла сегодня в недостаче. Хотя мы все же знаем, насколько все бывает непредсказуемо. Сегодня -2, а через неделю +7, например.
1: Алан Уолкер, Изабелла Мелькман и Кейтлин О'Райан тоже придерживались этой стратегии и на этой неделе добавили на счет своего сингла «Broken Strings» 7 баллов. Ну а что, все равно ведь больше всех набрали, и неважно, что минусов.
2: Обвал недели. 8-е место.

0: Опа! Гляньте, джентльмены прибавили четверочку к своим показателям. Почему джентльмены? Не знаю. Как по мне, у трека британское звучание. Сразу представляю Биг Бен и Колесо обозрения. Да и в никнейме исполнителя фигурирует столица Англии. Кунгс и The Feels London добавляют треку Galaxy позиций.
1: А мы сегодня вносим в чарт чуть больше неожиданных поворотов, чем обычно. В связи с этим Brooks XTN и ее хит Paid to Exist становится прорывом. Поверь, сюрпризы на этом не закончатся.
2: Шестое место.

0: Французы из дуэта Offenbach на этой неделе ничем особо не выделялись. Да, поднять рейтинг трека Miles Away не удалось, даже наоборот. На один пункт спустились, но на этом из интересного все. Проходная неделя получилась.
1: Оказавшимся на четвертом месте Калуму Скотту и Леони повезло чуть больше. Да, результат минусовой. Зато это не какая-то там одна строчка, а целых две. Но знаете, кажется, уже здесь пора сказать «Stay» или послушать песню с таким же названием.

0: знаком плюс. Сегодня у таких исполнителей, как Боб Синклер и Кайза, их детище I Can't Wait сегодня в ударе. Ну, во-первых, это первая медаль для трека, так что наше поздравление. А во-вторых, ну, звучание-то действительно отличное.
1: Помните, говорили про сюрпризы? Так вот, в связи с тем, что это последняя весенняя неделя, в которой хочется оставить как можно больше приятных моментов, в общем-то, так и получилось. Видимо, мы с вами засинхронились, благодаря чему в горячей сетке появился еще один прорыв. Это звание улетает диджея Тиесто и Биенни Грейс. Beautiful Place плюс 6.
2: Прорыв недели. Второе место.

0: каждой книге есть сноски и специальная глава от автора. Вот и у нас есть нечто подобное. Краткий список кандидатов на главную сюжетную линию. Скоро узнаем, кто станет главным героем сегодняшней истории.
1: Топ-20. Горячая десятка.
0: Десятая строчка. BTS Swim.
2: Девятое место. Эбен. Hollow.
0: Восьмая строчка. Алан Уолкер, Изабелла Мельфман и Кейтрин О'Райан. Broken Strings.
2: Седьмое место. Кункс и Феофилос Лондон. Galaxy.
0: Шестая строчка. Брукс, XTN, Paid to Exist.
2: Пятое место. Offenbach, Miles Away.
0: Четвертая строчка. Калум Скотт и Леони, Stay.
2: Третье место. Боб Синклер и Кайза, I Can't Wait.
0: Вторая строчка. Диджей Тиеста и Бриенна Грейс, Beautiful Place.
1: Претендент.
2: А вот и претенденты. С радостью выдаем целым списком, чтобы ты смог определить, кто же для тебя станет персональным участником хит-парада. Ну и, конечно, в перспективе сможешь услышать кого-то в топовой двадцатке. Первый в списке Тедди Свимс. Брутальный парень выпустил трек «Мистер Кноуэ Таул». Оценим звучание. Далее на очереди парочка исполнителей «Медуза» и «Генри Кавиль». Они дали музыкальную жизнь для трека «Don't Wanna Go Home». Ну и на финал воздушный маршмеллоу и Португал Зе Мэн дропнули трек «Феникс». Ну что, гоу слушать каждого.
1: Топ-20.

0: неделю, с понедельника по пятницу. Именно ты решаешь судьбу главного чарта «Радио Витебск». ТОП-20.
1: Слушай «Радио Витебск». Выбирай любимую песню и голосуй за нее в официальном паблике «Волны ВКонтакте» или на сайте radiovitebsk.by.
0: Сделай свой вклад в главный музыкальный рейтинг нашего города.
2: Мы одной ногой уже вышли из студии. Хочется провернуть тот же финт и второй ногой. Поэтому без долгих прелюдий готовы презентовать тебе последнего майского фаворита.
3: Что касаемо первого места, данный трек уже восходил на верха хит-парада. И вот в последний майский вечер вновь уносит за собой звание топ-1 волны радио Витебск. Аплодисменты для Беберекса и Fightless. Их саунд New Religion официально топ-1. Ну а Влад Кузьмин и Настя Дроздова официально умолкают, уходят из студии. И говорят пока-пока.
0: Первое место.

0: Витебске 21 час. Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики прогнозируют в Витебске и по области облачную с прояснениями погоду. На большей части территории дожди, по восточной половине грозы. Ветер северный, северо-восточный 4-9, порывы до 14-20 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 9-14. Завтра по региону 20-25 градусов выше нуля. Местами 17-19. В Витебске днем плюс 19-21. Прогноз предоставлен Витебского облгидрометом.
0: Вечер. Вечер на радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».
2: Радио Витебск и программа «Автопати» представляют.

0: Витебске 22 часа. Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики прогнозируют в Витебске и по области облачную с прояснениями погоду. На большей части территории дожди, по восточной половине грозы. Ветер северный, северо-восточный 4-9, порывы до 14-20 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 9-14. Завтра по региону 20-25 градусов выше нуля. Местами 17-19. В Витебске днем плюс 19-21. Прогноз предоставлен Витебского облгидрометом.
0: Вечер. На радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Энергия ночных клубов в твоих динамиках. Гараж, драм энд бэйс, техно, хаус, фанк. Лучшие диджеи, эксклюзивные сеты и горячие хиты. Каждый день в 9 вечера. Автопати радиошоу на радио Витебск. Категория 12+.

0: 23 часа. Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики прогнозируют Витебские по области облачную с прояснениями погоду. На большей части территории дожди, по восточной половине грозы. Ветер северный, северо-восточный 4-9, порывы до 14-20 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 9-14. Завтра по региону 20-25 градусов выше нуля. Местами 17-19. В Витебске днем плюс 19-21. Прогноз предоставлен Витебского облгидрометом.
0: Вечер. Вечер на радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Категория 12+.

0: Витебск. Радио номер один в регионе. Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. Витебск по области облачно с прояснениями. На большей части территории дожди, по восточной половине грозы, местами сильные ливни. Ветер северный, северо-восточный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по региону плюс 9-14, Витебске 12-14 градусов выше нуля. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Ночь твоего города. Реклама на радио Витебск.

0: Телефон рекламной службы 60 11 60.
1: Радио Витебск и программа «Автопати» представляют.

0: Витебске час ночи. Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. В Витебске и по области облачно с прояснениями. На большей части территории дожди, по восточной половине грозы, местами сильные ливни. Ветер северный, северо-восточный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по региону плюс 9-14, в Витебске 12-14 градусов выше нуля. Прогноз предоставлен Витебского гидрометом.
0: Радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
2: Радио Витебск и программа «Автопати» представляют.

процентный шлягер, потому что она о любви и боется умца. Слова ее, как положено, не замысловаты, а коротенький припев повторяется много раз, поэтому легко запоминается. Да и содержание песни весьма трогательно. Он любит ее, она могла бы его тоже любить, но тогда бы песни не получилось. А здесь она любит собаку, а он любит ее и...

0: Витебске 2 часа. Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. Витебске по области облачно с прояснениями. На большей части территории дожди, по восточной половине грозы, местами сильные ливни. Ветер северный, северо-восточный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по региону плюс 9-14, Витебске 12-14 градусов выше нуля. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
2: Радио Витебск и программа «Автопати» представляют.

0: Витебске 3 часа. Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. В Витебске по области облачно с прояснениями. На большей части территории дожди, по восточной половине грозы, местами сильные ливни. Ветер северный, северо-восточный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по региону плюс 9-14, в Витебске 12-14 градусов выше нуля. Прогноз предоставлен Витебского гидрометом.
0: Радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
2: Радио Витебск и программа «Автопати» представляют.